0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортрансом». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд Дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий Урала и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг 77.96, евро 88.91.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
5: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
6: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
5: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7 часов и 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня 16 июля, четверг. С вами Павел Павлович, я Рики, а очаровательная Яна. Всем говорим доброе утро.
1: Всем привет, привет, привет, привет.
2: Доброе утро.
0: Ну да, море привет, можно говорить про наши улицы, да?
1: Да, по крайней мере.
2: Океаны.
0: Океаны. Вчера мы как раз в этот сильный ливень были в машине, и дворники даже не справлялись. А когда приехали домой, поднялись, то оказалось, что деревья даже попадали. Где-то в городе.
2: Да, светофоры тоже как-то неисправно
1: попадали.
2: Работали. Да, попадали тоже, как деревья.
0: В общем, такой вчера был небольшой. Ну, как небольшой, в принципе, уже в Екатеринбурге уже привыкли к дождичкам, но говорят, что до начала августа будет такая погода у нас. Поэтому зонт, калоши, сейчас очень удобные такие штучки, я не знаю, как они называются, натягиваются на обувь. Ну, такой чехольчик, что ли, из силикона. Прекрасно. Я уже многих ребят видел, и работает.
2: А мне так обидно, я загорела. Я купила шорт там несколько парочку. В итоге я не могу их носить. Это
0: да.
2: Какой-то ужас.
0: Нам
2: не
0: тоже
2: могу выгулять.
0: Обидно. А ты просто приноси здесь.
1: Перед нами.
0: Выгуливай здесь хотя бы. У меня вчера супруга, сидя дома, насмотрелась в интернету, и говорят, что что-то полезное тоже там можно найти. Нашла рецепт быстрого хачапури.
2: Быстрого хачапури?
0: Да, ну то есть большой, настоящий делался. А там как-то быстрое слоеное тесто, там тоже сулугунь.
2: Ленивый, можно сказать.
0: Не знаю, ну буквально сколько, минут 15, наверное, от начала до конца все это заняло, но было очень вкусно, и мы с дочкой с удовольствием сели, просим еще, возможно, нам сегодня еще перепадет. Спасибо тебе, Наденька, очень было вкусно, необычно, такой, ну, прикольный вкус. В общем, фантазируем. Это в качестве, в плане пищи, всевозможных экспериментов. Что касается поесть, мы любим. Так, ну что, давайте расскажем, что же будет у нас в ближайшее время в утренней гимнастике, с чего все начинается. Итак, в 7.20 поздравим именинников. Ян, ты не против?
2: Я не против, я уже это готова.
0: Это прекрасно. В 7.30 уже яркие заголовки. Ян, ты готова?
2: Я готова.
0: В 7.40 астрологический прогноз. Расскажем, что ждет каждый знак зодиака.
1: Мы готовы, да.
2: А тут ты не спросишь, да?
0: Ну, здесь уже все готовы.
2: Мы все готовы.
0: Тут уже совместное творчество. Ну и, конечно, в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд», в которой разыграем сертификат на пиццу. И все это на Jam FM.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Вниманию новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
5: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Где пробки?
9: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
10: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободные. Это все по данным сервиса «Яндекс.Карты». Крупных пробок затруднений нет. Небольшое затруднение на Серафиме Дерябиной от Волгоградской до улицы Шаумяна.
0: Реклама.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: 102.5 JAM-FM.
12: Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Отзовись!
2: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
2: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
3: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +18 градусов. Начинаем поздравлять именинников. Кто из звезд родился 16 июля, нам расскажет Яна.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, хочется сказать.
5: Он самый. Да-да-да. Наш любимый.
4: Сегодня свой день рождения отмечает Леонид Агутин. Родители, здорово, кстати, заранее выбрали ему имя, и они долго ждали сына, все хотели, хотели. И вот, наконец-то, он появился на свет, его назвали Леней в честь отца матери. Угу. В юности Леонид параллельно занимался и музыкой, и классической борьбой, все это вместе сочетал. В итоге он получил первый спортивный разряд, также увлекся футболом и бильярдом. Начал активно выступать на сцене уже после армии, после службы. Образ босоногого мальчика сложился у него совершенно случайно. На одном из конкурсов он придумал как раз-таки этот образ. Ну, на нем красовались широкие штанишки, просторная вот эта вот рубашка. Да, но к ней, как он говорит, ботинки тогда, ну, не подходили, казались какими-то, ну, нелепыми в этом образе, а кеды тогда на сцене тоже не смотрелись особо. В итоге он вышел босиком, и это стало его визитной карточкой, его, как бы, образа артиста. Ну, да. А еще он занимается активно благотворительностью, и вот тоже есть интересный факт, у него есть очень много странных фобий, которые вообще, казалось бы, не сочетаются с публичной профессией. Вот, например, он страдает агорафобией, это боязнь открытых пространств. Mm-hmm. Еще демофобией, боязнью толпы.
3: Интересно,
4: Артист страдает боязнью толпы. Однажды во время выступления на стадионе Анжелика Варум его прекрасная возлюбленная предложила ему обойти поле по кругу. Ну, видимо, стадион какой-то. Он смог дойти только до середины трибун и вернулся назад. У него паническая атака началась.
3: Ничего себе.
4: Оказывается, и такое, да, я вот не знала об этом. Да. Еще сегодня свой день рождения отмечает прекрасный российский актер Сергей Романович. Угу. Он снимался в сериалах «Чернобыль» и «Ольга». Ну, по крайней мере, я его знаю именно оттуда.
3: Ясно.
4: С детства был очень активным. В школьные годы он успевал много, играл в КВН, занимался карате, футболом, плаванием, брейк-дансом даже, и пел в студии, в театральный кружок ходил. А в юности его заметили создатели фильма «Ласковый май» и пригласили на главную роль молодого, да, Юрия Шатунова. Угу. И как раз-таки эта роль стала для него очень важной, потому что потом его начали активно приглашать. При этом съемки, как бы, здесь длились 3 месяца по 12 часов каждый день. Представляете? Без выходных
3: тяжело,
4: особо.
3: Актеры.
4: Очень тяжело. На пике популярности он объявил, к сожалению, об уходе из кино.
3: Профессия, да.
4: Да, потому что, ну, там связаны свои какие-то моменты. Перезагрузка у него произошла. Отказался от всех вредных привычек. Но в прошлом году, в 2025-м, он вернулся в кино, снялся в главной роли в сериале «Хутор». И сейчас поклонники, конечно, безумно рады тому, что он снова возвращается и радует своей актерской игрой.
3: Ну, тогда пожелаем новых интересных ролей.
4: Да.
3: Молодой, талантливый, яркий и уже всеми любимый Сергей Романович. Поздравили. Давайте наших именинников поздравим. Всех, кто сегодня отмечает день рождения, вас с утра пораньше. Где поздравят? Ну, конечно же, на Jam FM. Где по головке погладят? Конечно же, на Jam FM. Где песенку споют? Конечно же, на Jam FM. Да, ну что, пускай подарки вам сегодня, как из рога изобилия, достаются, а с вас вкусняшки по традиции, всегда это говорим. Так, движемся далее. У нас впереди уже яркие заголовки. Хочется что-то интересненькое обсудить. И сделаем это уже совсем скоро в утренней джемнастике.

0: 7:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Яна, что ты нам расскажешь?
1: Бразилец установил милый мировой рекорд.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
2: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-7. 118-9584.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: 7:31 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте.
1: Бразилец установил милый мировой рекорд.
0: Милый звучит? Мило.
1: Милый. Мужчина поцеловал свою девушку в щечку 195 раз за 30 секунд.
0: Ну, 5-то раз до 200, ты что не дотянул, слабак?
1: 195 раз за 30 секунд. Это как вообще, я не представляю. Рекордсмены заявили, что считают себя лучшей парой в мире, поэтому продолжат вносить свои имена в книгу Гиннесса. В их планах побить свой же рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. А в сети удивляются, как тоже можно это все сделать, я тоже не представляю, но считают рекорд заслуженным. Мужчина сам уверяет, что главное – любовь.
0: Я совершенно не согласен с этим рекордом. Я считаю, что не надо целовать количественно, надо качественно. Потому что, ну, куда? Лучше один, но хороший такой наш отечественный качественный поцелуй. Ну, по крайней мере, пускай они там свои скоростные рекорды ставят, а мы останемся верны нашим. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики пообещали нам облачный день с прояснениями, умеренный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Реже сейчас плюс 15, в Ревде плюс 17, в Краснотуринске плюс 16 градусов.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, 16 июля, четверг.
1: Овен, твоя энергия бьет ключом. Смело берись за руководство.
2: Телец, хороший момент для крупных покупок и инвестиций.
1: Близнецы, тебя ждут новые знакомства и яркие впечатления.
0: Рак, интуиция поможет избежать ошибок в важных решениях.
1: Лев, время проявить лидерские качества и показать свои таланты.
2: Дева, дела, которые ты откладывал, завершатся легко и успешно.
1: Весы, время для романтики и творчества.
0: Скорпион, звезды сулят тебе успех в делах, требующих стратегического мышления.
1: Стрелец, жизнь подарит новые возможности и расширение горизонтов. Смело берись за новые начинания.
2: Козерог, твоя дисциплина принесет отличные результаты.
1: Водолей, прояви индивидуальность, это оценят.
0: Рыбы, прислушивайся к своему внутреннему голосу и доверяй чувствам.

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская, от остановки Шевская до фронтовой бригады, также и ката от дороги Р-352 до моста через железную дорогу. Много машин на Трудовой и Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка и на Серафиме Дерябиной от объездной до улицы Шаумяна.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Уже совсем скоро в утренней гимнастике подарки. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» за победу в нашей игре «Три в ряд». Если хочешь принять участие, то прямо сейчас наступает твое время. Все, что тебе нужно в руки, это взять смартфон и отправить нам. Что, Яна, отправить?
1: Смайлики в наш мессенджер «Макс» на номер +7 932 020 102.5. И, возможно, именно тебе улыбнется удача в игре «Три в ряд».

0: 18 июля «Ищи яркую зону» Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно.
1: Споем любимые хиты на полную мощность, бодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке.
0: Такое точно нельзя пропустить 18 июля в парке Маяковского.
1: Категория 6+.

0: новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортранс». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг – 77,96, евро – 88,91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, умеренный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Джем FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, в утренней гимнастике начинается игра 3 в ряд. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». За сертификат поборется сегодня у нас Анастасия, она на связи. Она из Екатеринбурга, находится в декрете. Настя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ты в декрете еще до или уже после?
1: Уже после, вот уже выходить теперь буду на работу.
0: А, понятно. Какие развлечения есть у девушки в декрете?
1: Играть с ребенком, какие у нас могут развлечения. Играть, гулять, спать.
0: Не, ну, тем не менее, очень даже неплохие. А вообще хочется выходить на работу или уже привыкла дома?
1: Да нет, уже, наверное, хочется.
0: Любимый коллектив ждет, да, коллеги? Хочется поболтать, новостей рассказать?
2: Развеяться.
1: Ну да, конечно.
0: Как я тебя прекрасно понимаю. Ну что, желаем тебе уже поскорее выйти из декрета, отправиться на любимую работу, в любимый коллектив. Ну а сейчас желаем тебе удачи в нашей игре «Три в ряд». Хочется, чтобы ты у нас еще и пиццу выиграла. Давай внимательно послушаем правила от Яны и приступим.
2: Сейчас для тебя прозвучат три музыкальных отрывка. Тебе нужно отгадать всех исполнителей этих песен. Отгадаешь, получишь приз. А если нет, то приз достанется тому, кто первый отправит правильный ответ в наш мессенджер Макс на номер +7 932 020 102 5.
0: Готова?
1: Да.
0: Слушаем три кусочка, а потом твои варианты, кто же это был. Поехали.

0: Все, прозвучали три кусочка. Есть ли у тебя известные, знакомые для тебя исполнители группы?
1: Ну, первые два, да, «Дискотека Авария» и «Натали», а вот третью я вообще не знаю.
0: Ну, слышала, может быть, такой коллектив из Уфы, из Башкортостана, ребята, очень популярные.
1: Слушай, ты слышала, но
0: как
1: название
0: называется,
1: вообще
0: да?
1: Не...
0: Да, понятно, но нам нужно все-таки правильное название, жалко очень, но ничего очень страшного, да. Поиграем с тобой снова в ближайшее время, хорошо?
1: Хорошо.
0: Все, отличного тебе декретика и поскорее выйти на работу. Слушай, Jam FM, у тебя все обязательно получится. Ну что, у вас есть шанс, у всех слушателей Jam FM, прямо сейчас также стать участником нашей игры. Берем в руки смартфоны. Наш номер +7 9 3 2 0 2 0 102 5. Отправляем сюда свои версии. Кто это был? Всех трех исполнителей. Будешь первым, заберешь сертификат на пиццу.

8 часов 12 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним небольшие фрагменты, что же сегодня мы загадали.

Да, вот такие были сегодня небольшие музыкальные фрагменты, а загадали мы дискотеку «Аварию», «Натали» и «Айола». Вот такие «Айола», если что, не «Айова», некоторые пишут из вас, поэтому внимательней. Башкирская группа очень популярна сейчас, ну а первые правильные ответы все трех групп прислала нам Ксюша. Последние цифры номера телефона заканчиваются 7162. Ксюш, мы тебя поздравляем, и именно тебя ждет на Jam FM сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа».

0: пробки.
1: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
0: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская, Тописной, до Волгоградской, также Светлореченская от Васильковой до Объездной, Губахинская проезжая от Брузинской до Норильской, Многомашинная Серафима Дерябиной от Объездной до Шаумяна и на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
2: 102.5. Jam FM. Jam FM.

8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе утро и всех с четвергом. Конечно же, в утренней гимнастике четверг всегда воспоминаний по утрам сегодня.

0: Повспоминаем что-то приятное. Сегодня повспоминаем наших друзей. У каждого, наверное, есть лучший друг, ну или подруга. Такие, знаешь, с детства, проверенные годами, временем. Ну или, возможно, была в детстве подруга-друг, потом в связи с тем, что выросли, может быть, разъехались в разные города, поменялись обстоятельства и так далее. Но, тем не менее, именно детство, друзья детства нам запоминаются на всю жизнь, потому что с ними пройден самый главный отрезок времени, наверное, и набран самый важный опыт в жизни.
1: Воспоминания.
0: Да, у меня повезло с моим другом. Дело в том, что он у меня появился еще до моего рождения. Не удивляйтесь, сейчас все расскажу по порядку. У нас мамы дружили. Вот, и одна мама, в общем-то, вышла замуж, вторая. Одна родила, соответственно, назвала его. А потом я появился, и они сказали, давай так же назовем своего. То есть они дружили, у одной уже был ребенок, через два года появился я, меня назвали в честь него, представляешь? И вот мы такие растем, двое. Причем я-то его еще не знал, но он старше меня на два года, получается. Но потом, так как мы все время вместе, наши родители тусовались, мы, естественно, все время были вместе, и хочешь не хочешь, мы с ним сдружились так, что теперь он, конечно, мой самый лучший друг, он такой, знаешь, как братик мне уже. Вот, и самое интересное, что когда я женился, он женился уже, взрослые, я говорю, только я женился первый. Я сказал, давай у меня сейчас родится, если сын, ты назовешь своего сына так же, как я назвал своего. И та же самая у меня родился.
1: Та же самая история произошла.
2: Да.
0: Я назвал его Андрей, да, и он тоже родился.
2: Традиция, да, наверное?
0: Традиция, да. И он тоже родил через некоторое время сына, и тоже назвали Андрей. Они с супругой, причем очень долго воевали за имя, ей не хотелось называть, но она назвала. И вот у нас такая история, немножко не относящаяся к нашей дружбе, но тем не менее. И вот с тех пор мы с ним просто уже не расстаемся. Но сейчас, в силу того, что я приехал в Екатеринбург, а он остался у меня в Перми. Вот. Но тем не менее, всегда, когда я там появляюсь, мы видимся, на больших каких-то праздниках пересекаемся, знаем, естественно, все друг про друга. Вот. И до сих пор дружим. То есть вот такой у меня был классный, замечательный друг из детства. И есть, слава богу, дай бог ему здоровья и много всего интересного. Вот. Ну а с ним мы, конечно, чем только не занимались, и шалили, и хулиганили. Помню, как-то раз мы только вышли на прогулку, это была такая весна, холодный еще снег лежал, грязь такая была. У него, мама ему купила новую красивую куртку, я как сейчас помню, красную, яркую такую, и мы пошли выгулять эту куртку. Вышли на улицу, смотрим, такая лужа небольшая около подъезда. Он в сапожках наступает в лужу и проваливается по горлу туда, просто по шею. Она такая...
1: Мама в восторге просто.
0: Мы его достаем, то есть мы вышли, через 5 минут приходим, он в новой куртке, которая вся уже грязная, сырая, из нас течет просто все. Вы где были эту минуту, сказали нам родители. Ну, много, на самом деле, было очень классных, замечательных историй, но вот у меня есть такой друг. У тебя есть друг или подруга с детства, с которой вы очень долго общаетесь, и с которой тоже много чего прошли?
1: У меня так получилось, что у меня была такая подруга близкая, но в силу многих обстоятельств, того, что я переехала, общение потерялось, и мы уже, совсем не так близки. Но я, конечно, хочу о ней рассказать.
0: Давай.
1: А как мы познакомились? Мы учились в одном классе. Все очень просто. Я не знаю, как так получается, но всегда меня в компаниях где-то вот, когда с кем-то знакомлюсь, да, в дружественной такой обстановке, меня всегда привлекают люди, которые сидят молча. Вот они такие интроверты отчасти.
0: И она была такая, да?
1: Ведь есть такие заводила, да, а есть такие, которые, знаешь, сидят, выслушивают. Да, меня почему-то такие люди всегда привлекали, я с ними всегда хотела общаться. Хотелось узнать, что же в их голове. Вот, она была как раз-таки такой. Где-то с 4 класса мы начали дружить, мы жили в одном доме, и мы ходили вместе со школы. Школа была вот, в 5, наверное, минутах ходьбы.
0: И, наверное, в одну сторону, да?
1: Да, в одном доме, в одну сторону. Мы начали сначала с этого, начали просто ходить со школы, а потом уже это переросло в более крепкую дружбу, она приходила ко мне в гости. Чем мы занимались? Вообще помню, что мы плели браслетики из бисера всякие разные, рукодельничали, она очень хорошо рисовала, фильмы тоже смотрели, прекрасное было время, и домашку вместе делали, это вообще удобно. Она шарила в математике, а я шарила в русском языке, она не шарила в русском.
0: Я
1: ей делала домашку по русскому языку, она мне математику решала.
0: Как классно. Вот они, настоящие подруги, Как, точнее, кто был твоим лучшим другом, подругой в детстве? Как вы стали друзьями? Какие-то, может быть, истории интересные, которые тебе вспоминают сразу, когда ты говоришь «лучший друг детства»? Пиши нам, плюс 7932020102.5. Наш мессенджер Макс, там же находится наш канал. И есть группа в ВК. Пиши, куда тебе удобнее. Все читаем, заодно и сообщение вручим. Отличный приз на Jam FM.

0: 11.09 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте.
1: В Испании открылся первый отель для растений.
0: Подожди, то есть для людей есть, для животных, есть, для растений?
1: Для растений.
0: Я могу прийти туда, свое растение, уехать отдыхать?
1: Да, вот, по сути, ты всю вот эту идею сейчас и сказал в одном предложении. Такую инициативу запустил один общественный центр. Если владелец растения уезжает на долгое время, ну, в отпуск, например, куда-нибудь к родственникам, без разницы, то он может оставить свои растения в приюте, вот в этом отеле. Сотрудники заведения будут всячески ухаживать за ними. А все дело в том, что сейчас в Испании аномальная жара, да, в Европе в целом, и оно погубило уже множество растений, и поэтому придумали действительно создавать такие отели, и что самое главное, отели работают только летом, да, и предоставляют такую услугу совершенно бесплатно, что вдвойне приятно.
0: Вот это интересно.
2: Да,
0: люди же ходят на работу, они же их поливают,
1: да,
0: они же там вот двигают, носят
1: помещение,
0: в конце концов.
1: Ну, волонтеры, я так понимаю, да, инициативу такую воздвигли.
0: Вот это я понимаю. А у нас вот мы вчера зашли в клубе, в котором мы не было неделю, наверное, и растение одно... скукожилась.
1: Погибло.
0: Если бы был где-то бесплатный
1: отель,
0: слово бесплатный, конечно, прилечает ноги.
1: Вообще.
0: Представляешь себе, как побежали?
1: Я бы тогда тоже растения завела, если уж такие отели
0: существуют. А у тебя нет растений какого?
1: Нет, нет дома растений.
0: Яна, теперь можно.
1: Не надо орхидеи, которые непривередливые.
2: Что касается, или кактус. Что касается нас, можно просто на улицу выставлять, и там пусть все
1: поливает.
2: Само, да, польет.
0: Тут другая крайность, зальет.
2: Может залить, да.
0: Ну что, вот такие вот приятные яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас за окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Умеренный дождь, грозу, ветер, северо-восточный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. Первоуральские, в Асбесте, в Туринске сейчас плюс 16, Полевском плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
3: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekamedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мечтаешь пожать руку Федору Смолову? Jam FM исполняет желание. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем звезду футбола. Ищи специальный пост с подсказкой в группе Jam FM ВКонтакте и присылай имя игрока в наш мессенджер Max плюс 7 932 020 102 и 5.
1: Самый быстрый слушатель заберет главный приз — встреча с Федором Смоловым. Уже 18 июля ты сможешь задать свой вопрос, взять автограф и сделать селфи.
0: Категория 12+.

0: Ближе, так близко.
1: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Четверг, воспоминания сегодня на Jam FM. Спрашиваем и тебя, кто был твоим лучшим другом в детстве, как вы стали друзьями, какие истории тебе запомнились, что было интересного с этим самым другом, ну или подругой в твоей жизни. Ярик, у тебя кто из друзей тебе запомнился?
2: Ну вот так как у нас семья была военная в моем раннем детстве, мы поменяли много городов, там было очень у меня друзей, много там осталось, конечно, так. Сейчас с кем-то общаемся, с кем-то нет, с кем-то нашлись, но один мне запомнился товарищ тоже, ну если здесь уже это было в Каменске, мы с ним жили в одном подъезде на разных площадках, а это был такой человек, знаете, вот такой Остап Бендер в детстве,
1: он что-то предпринимал,
2: то есть он знал сделать это как, то есть у него была идея, а я думал, как это организовать, то есть мы с ним были такие два, ну, как друг друга заполняемых элемента,
1: идея,
2: да.
1: Ой,
2: что мы только не делали, мы собирали какие-то камни специальные, там, для рогаток на железной дороге, чтобы, да, продавали их другим пацанам за денежку, причем, чтобы вот у нас вон какие снаряды.
1: Ну, если вы камни
2: продали. Да, вы попробуйте с железной дороги камушек продать какой-нибудь. Так же мы собирали бутылки, открывали какие-то там, я не знаю, центры по обмену вот вкладышей, жвачек, типа вот филателей, только детской, знаете, вот такой. Ой, что, чего мы там только не чудили, вот так вспоминаешь, Влад его, кстати, звали тоже. Вот, так что огромный тебе привет, Владик, если ты меня слышишь.
1: Вдруг он до сих пор камни продает, может, поднялся бизнес.
2: Может, там бизнес какой-нибудь, сейчас, может, какой-нибудь магнат карьером заведует.
3: Каменный.
1: Так, ну что, почитаем, что пришло в тему утра.
3: Люба пишет: доброе утро, Джем. 37 лет назад с моей подругой пошли в одну группу в детский сад, потом в первый класс, и она не умела завязывать шнурки. Uh-huh. Приходилось всегда быть с ней. И вот спустя столько лет мы вместе, шнурки она до сих пор как-то странно завязывает, пишет моя любимая Ксения Геннадьевна. По отчеству.
1: Так и не научилась Ксения Геннадьевна, а шнурки не завязывает, да? Так, Радмила написала: доброе утро, мы были соседи в деревне, возраст одинаковый, так что с пеленок вместе моя мама была молочной мамой моей подруги. На двоих все, еда, вода, лес, огород, игры, прошло много лет. Потом я была молочной мамой детей моей подруги. Детство все еще в нас играет. Прикрепляю видео похода в лес в эти выходные. О, шикарное видео, девчонки веселятся, отдыхают и тусят до сих пор вместе. Вот они, подруги, на всю жизнь, да, что называется, с детства.
3: Классно, когда можно дружбу, именно вот женскую дружбу, да, это тоже отдельное, конечно, понятие у психологов, принести сквозь годы.
1: А кто был твоим лучшим другом в детстве, подругой, и как вы стали друзьями, что интересного тебе запомнилось, пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал Jam FM, либо пиши в ВК. За одно из сообщений вручим крутой приз на Jam FM.

0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ». Где пробки?
7: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московская, от объездной до Волгоградской, также объездная от Громова до Амунцина, Серафим Дерябиной, от Бардина до улицы Шоумяна. Много машин на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка и на Икаде, от реки Березовка до улицы Высоцкого.
5: 102.5 Джем ФМ. Гордец,

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Уже совсем скоро начнется наша игра «Мальчики-девочки», а значит, что уже совсем скоро у вас появится шанс выиграть сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Прямо сейчас мы начинаем набор желающих поиграть.
1: Для участия в игре «Мальчики-девочки» отправляйся маленький к нам в МАКС на номер плюс 7-932-020-1025. И, возможно, именно тебе улыбнется удача. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Аналитики Центробанка резко ухудшили прогноз по инфляции в текущем году. В макроэкономическом прогнозе за июль прогноз по инфляции хуже, чем в июне, почти на 1%, на отметке 6,2%. В июне эксперты считали, что показатель составит 5,3%, отмечает РБК. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети X. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил накануне о том, что днем в результате целенаправленного теракта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах продлено на Среднем Урале на 16 и 17 июля. Накануне на Екатеринбург обрушился шторм, блокировал движение транспорта, в том числе общественного. Встали трамваи, троллейбусы из-за обрыва контактных линий. Автобусы и автомобили тонули на затопленных улицах. Из-за потопа, упавших деревьев, а также неработающих светофоров в вечерний час пик были пробки на 9 баллов. Из-за мощной грозы в Екатеринбурге несколько самолетов, летевших в Кольцово, ушли на запасные аэродромы, приземлились в Челябинске и Тюмени. В частности, рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы. Главный тренер футбольного клуба «Урал» пообещал вернуть команду в российскую премьер-лигу по итогам сезона. Задача будет выполнена, несмотря на поражение в первом туре, рассказал Сергей Юран на пресс-конференции в центре ТАСС «Урал».
2: Хотел извиниться от команды, от себя лично, перед болельщиками. Помню, что старт немножко смазанный. В целом, неудачно провели игру, я имею в виду, по результату, счет на табло. Но такое бывает, это футбол. Не ожидал столько болельщиков увидеть в понедельник, рабочий день. И хотел бы большое спасибо сказать болельщикам. Я задачу решу, и команда будет в РПЛе.
1: Напомню, 13 июля в Екатеринбурге «Урал» провел матч с московским «Торпедо». Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу столичного клуба. Еще о спорте. Сборная Аргентины обыграла Англию на чемпионате мира 2026 и вышла в финал Мундиаля. Счет встречи 2-1. Лионель Месси отдал 2 голевые передачи, обновил собственный рекорд по их числу на чемпионатах мира. Голами в составе сборной Аргентины отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. За Англию забил Энтони Гордон. Аргентина сыграет в финале Мундиаля против Испании. Англия сразится с Францией в матче за третье место. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Процельс». За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, умеренный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». За мальчика сегодня играет Алексей, он из Екатеринбурга, работает главным бухгалтером, уже на работе. Леш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Четверг воспоминаний сегодня на Jam FM. Спрашиваем про друзей детства. Есть ли у тебя какой-то друг с детства, с которым ты очень-очень давно дружишь? Ну, может, потом разбежались, но тем не менее, в детстве был у тебя друг?
1: Да, в детстве у меня много было друзей.
0: Вот, как познакомились, где ты его нашел? Ну, может, какая-то история с ним связана есть. Что вспоминается?
1: Да, в основном со школы. Все друзья, школьные,
0: да. А сейчас дружите, поддержите отношения?
1: Одноклассники. Ну, общаемся, но очень, да, редко и мало, потому что у всех семья.
0: Это
1: работа,
0: правда.
1: Работа.
0: Ну, а хотя бы в одном городе живете или в разных городах?
1: Да, нет, в одном городе.
0: Ну,
1: да.
0: Хотя бы есть возможность встретиться, а что называется, в настоящую. Ясно, в личку. Играешь ты сегодня с Таней. Таня у нас из Екатеринбурга. Также работает бухгалтером. У нас сегодня день бухгалтера. Таня, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А у тебя есть подруга детства или там друг детства, с которым ты очень много провела времени, когда была маленькой?
2: Ну, это летом в деревне у бабушки познакомились тоже там. Вот. Ну, сейчас уже не особо общаемся.
0: Чем занимались в детстве у бабушки? Что делали?
2: Ездили, катались.
0: В общем, собственно, вот, как счастливое и беззаботное детство,
3: да? Как и большинство, да.
0: Приятные воспоминания. Ну, а сейчас давайте вернемся в реальность. Здесь у нас все серьезно, все по-взрослому. Слушай внимательно правила игры.
3: Ребята, каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы будем вам задавать всем по очереди. Палыч приготовил вопросы для Тани, я приготовил вопросы для Лёши. Кто-то с больше правильных ответов, тот и побеждает.
0: Поехали! Алексей, первый вопрос для тебя.
3: Так, Лёш, я голодная, поэтому вопросы все про еду. Что за блюдо в итальянской кухне носит название фарфалле? Вид итальянской пасты или запеканка из баклажанов? Фарфалле.
1: Фарфалле. Ну, баклажаны, наверное.
3: Нет, это пасты. Нет? Такие по-нашему бантики, макароны.
0: Так, Таня, вопрос для тебя. Вернулся в футбол большой в Екатеринбург. С кем сыграет уже в это воскресенье футбольный клуб «Урал»? Енисей или Уфа?
2: Уфа.
0: Енисей, ну ты так уверенно ответила.
3: Уфа.
0: Уфа, я ж думал, ничего себе.
3: Ты даже сам чуть не поверил.
0: Счет пока у нас не открыт 0-0. Алексей, вопрос для тебя номер 2.
3: Леша, какой необычный ингредиент добавляла принцесса Диана в борщ? Йогурт или творог?
1: Ну, скорее всего, йогурт.
3: Йогурт, правильно. Такой необычный рецепт даже попал в кулинарную книгу, представляете?
0: Ничего себе. Таня, вопрос для тебя номер 2. Что можно соединить с помощью фитинга? Трубы или провода?
2: Провода.
0: Трубы. Специальное крепление такое. Трубы соединяются с фитингом. Счет 1-0 пока в пользу мальчиков. И достаточно Алексею дать один правильный ответ, чтобы стать победителем. Возможно, это будет сейчас.
3: Леша, ты смотрел фильм «Красотка»?
1: Смотрел.
3: Вот. Скажи тогда, какое роскошное блюдо забавно ела актриса Джулия Робертс на съемках фильма «Красотка»? Улиток или морских ежей?
1: Насколько я помню, улиток.
3: Улиток, правильно, оно у нее выскочило, там отскочило.
0: Да, выпрыгнула улитка. Ну что, 2 правильных у мальчика, у Тани, к сожалению, 2 промаха, но это не повод расстраиваться, а повод снова встретиться, Таня, нам с тобой. Поэтому спасибо тебе огромное и ждем от тебя новых смайлов. Поиграем, хорошо?
2: Спасибо,
0: до встречи. Спасибо за настроение, за то, что была с нами. Алёшу поздравляем с победой! Июля 2026 года. Четверг. Алексей, запомни тот день. Сегодня ты выиграл на Jam FM сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Поздравляем!
1: Ура! Спасибо!

0: Травмы, сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
3: Футбол. Такой разный и такой любимый. «Урал Футбол Фест 2026». Встреча с игроками «Урала». Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
1: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 9:17 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская, Рябинина до Волгоградской, также машины от Щерса до Фурманова, Щерса от Машинной до 8 марта. Много машин на объездной от Громова до Амундсена, также на Березовском тракте Трудовой Губахинской, проезжий от Барьерной до Укромного переулка и на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого.
4: Реклама. Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.

0: 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Ну что, продолжаем обсуждать нашу интереснейшую тему в четверг воспоминаний. Кто был твоим лучшим другом в детстве и как вы стали друзьями? Возможно, еще какие-то истории у вас остались, и, соответственно, с удовольствием также о них можно рассказывать нам, а мы их зачитаем.
1: Пришла очень смешная история от Дениса. Давай. Он пишет: у меня был школьный друг, он же свидетель на свадьбе у него был. Зовут Александр. Как-то раз мы отдыхали, гуляли, и в итоге он остался у нас в гостях с ночевкой. Так как жили в общежитии, в небольшой комнате, он лег со мной, а жена легла отдельно. Мне ночью приснилось, что я с кем-то дерусь. В итоге просыпаемся, а у него фингал под глазом. Говорит, ты меня во сне ударил. Смеемся по сей день. Вот такая история.
2: Нормально так во сне-то.
1: Жестко.
0: Николай присылал: дружим уже 40 лет. Фотографии такие. 4 дружбана. Мы учились в одном классе. Постоянно собираемся вместе с детьми. Ездим вместе отдыхать. Сейчас дети уже выросли, но продолжают общаться и дружить между собой. Желаю всем такой дружбы. Живем в Верхней Салде. Родина ведущей.
1: О, мои дорогие. Ничего себе.
2: Знакомые твои?
1: Да, я же из Верхней Салды.
0: Ребят,
1: ничего
0: не знаешь,
1: себе.
0: Может, одноклассники твои?
1: Нет, точно не мои одноклассники, но видно, что веселые наши салдинские ребята.
2: Видно из Салды.
1: Я вам передаю пламенный привет. Вот.
0: Да,
1: вот
2: присоединяемся.
0: Слушайте, круто, когда вот так вот бац, и друзей, знакомых находишь, да?
1: Да, вообще.
0: Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории. Кто был твоим лучшим другом в детстве и как стали друзьями? Возможно, какие-то есть истории. Присылай свои сообщения, фотографии, воспоминания в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, ну и, конечно, группа ВК.

0: 9:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Яна, что ты нам приготовила?
1: В сети обсуждают список хобби, которые обязательно нужно попробовать в отпуске.
0: Это прекрасно.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр АК «Меджитур» на Сибирском тракте.
1: В сети обсуждают список хобби, которые обязательно нужно всем попробовать в отпуске.
0: Я прямо уже записываю список хобби.
1: Да, их всего 4.
0: Немного.
1: Первое – судока. Шахматы, в общем, уже никого не удивляют.
0: И сразу, да, вопрос, где, с кем, как поиграть.
11: Что за отпуск?
1: Вот.
11: Что это такое?
1: Сейчас бумажный журнал с головоломкой – реально неожиданный модный аксессуар. Второе – выращивание чайного грибочка.
0: Это в баночке-то, которые?
1: Да-да-да, как у бабушек.
11: Это точно отпуск.
1: Все новое, хорошо забытое старое, пишут нам специалисты. Это второе хобби. Третье – голубеводство. Нужно завести голубей.
0: Голубятню надо где поставить? Завести где? На балконе?
1: Это уникальное хобби. И четвертое – плетение из бересты.
0: Ого.
1: Такой полезный навык, и вы сможете делать для себя обувь, сумочки, и практически все бесплатно.
0: Ну как бесплатно? За берестой надо сходить.
1: Ну тоже, добыть
0: ее. Нужно...
1: Ну что из этого вы бы попробовали в отпуске?
0: Ну, я пока на судоку сойдусь, потому что, ну, чисто гипотетически в поезде можно, пока едешь на полочке, там, поразгадывать все, почитать.
1: Ну да.
0: А все остальное, ну, на это надо время, возможности.
1: А я бы чайный грибочек хотела бы вырастить, я бы ему даже имя дала.
0: У тебя не было никогда его?
1: Нет, я даже не пробовала ни разу.
0: Ну, попробуй.
1: Мне все время казалось, что это какая-то странная максимальная вещь для зумера.
11: Я вот японские кроссворды умею разгадывать, а вот судоку бы я попробовал просто. Как оно вообще, что это такое?
1: Головоломочка.
11: Что это как-то? Там же тоже цифры какие-то.
1: Да-да-да, там нужно разгадывать.
11: Там.
0: А чайный гриб для меня всегда был инопланетянином, который жил у бабушки в банке. Uh-huh. Я заходил, он там действительно, там жизнь какая-то, пузырьки идут, поднимается сверху, завязан.
1: Растет.
0: Да, она потом отдавала другим каким-то там подружкам, приходили к ней. Но тем не менее его пили, и сейчас...
1: А он какой на вкус вообще?
0: Кисло-сладкий такой. Угу. Там в зависимости от того, сколько сахара добавишь. Но вообще кисленький такой, угу. Кисловатенький. А освежает хорошо в летнюю жару. Вот, пожалуйста, можно. У нас приходили прямо из горла, бум-бум-бум-бум, из банка.
1: Как-нибудь решусь попробовать.
0: Ну, он такой, да, если не видно, то в принципе даже и ничего. Там сам гриб похож на медузу такой. Ну, в общем, выбирай хобби, которое тебе по вкусу. Вдруг голубей захочешь развести. Такие вот яркие заголовки на Jam FM.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс».
10: Motors. Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Любимое дело» салона «Любимая кухня». За окном сейчас солнечно, плюс 20 градусов на нашем термометре. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов. В Рижее, в Краснотуринске сейчас плюс 17, в Ревде плюс 19 градусов.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Прямо сейчас время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, 16 июля, четверг.
1: Овен, твоя энергия бьет ключом. Смело берись за руководство.
2: Телец, хороший момент для крупных покупок и инвестиций.
1: Близнецы, тебя ждут новые знакомства и яркие впечатления.
0: Рак, интуиция поможет избежать ошибок в важных решениях.
1: Лев, время проявить лидерские качества и показать свои таланты.
2: Дева, дела, которые ты откладывал, завершатся легко и успешно.
1: Весы, время для романтики и творчества.
0: Скорпион, звезды сулят тебе успех в делах, требующих стратегического мышления.
1: Стрелец, жизнь подарит новые возможности и расширение горизонтов. Смело берись за новые начинания.
2: Козерог, твоя дисциплина принесет отличные результаты.
1: Водолей, прояви индивидуальность, это оценят.
0: Рыбы, прислушивайся к своему внутреннему голосу и доверяй чувствам.

0: Реклама.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Московская, это Объездной до Волгоградской, также Большакова, от Цурикова до Московской, Машинная от Щерса до Фурманова. Много машин на Объездной от Громова до Амундсена, на Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей, от Барьерной до Укромного переулка и на Икаде от 19 километра до улицы Высоцкого.
0: Реклама.
12: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
14: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
15: 102.5. Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро, всех четвергом, 16 июля на календаре. Тема утра: кто был твоим лучшим другом в детстве и как вы стали друзьями. Еще, возможно, какие-то истории у вас есть совместные, поэтому обо всем этом пиши нам в мессенджер Макс либо в группу ВК. Почитаем, что пришло.
1: Катя нам пишет: «Доброе утро, Джем. В 5 лет у меня был лучший друг Антон. Мы жили в военном городке на самой окраине нашей родины. Постоянно проводили время вместе, он без меня не ходил гулять. Я его учила правильно произносить слова, защищала его от собак». Пишет, что он их очень боялся. «Летом даже одинаково были содраны коленки. Потом мы потерялись лет на 20. Я его нашла на просторах сети интернет, и сейчас мы общаемся с семьями. Правда, живем друг от друга очень далеко. И теперь он защищает, и не только меня».
0: Здорово. Дима пишет: «У меня был друг Макс, который поддерживал все мои начинания. Такой этакий Санчо Пансо. Однажды школьная библиотека выбросила старые книги на свалку. Мы их насобирали в коробки и пошли продавать на местный рынок. Выручили что-то около 500 рублей, что для детей нулевых было неплохо».
2: Да, круто. Это как у нас примерно в детстве.
0: Бизнесмены,
1: да.
0: Классно.
1: Света нам пишет: «Добрый день. В 7 лет у меня был плюшевый мишка Вася, и я его учила математике».
0: Друг.
1: А, кстати, я, знаете, какую ситуацию сейчас только что в моменте вспомнила? У меня кот Проша, у мамы до сих пор живет, старенький уже, правда, желаю ему здоровья. Я к тому, что я, когда тоже учила какие-то устные предметы, стихотворения, мне некому было рассказывать, родители были заняты, я коту это все рассказывала. Можно сказать, тоже был моим другом.
0: Котяра такой сидит, кот ученый.
1: Да. Пушкина наизусть знал.
2: Все понимает, да.
0: Пушкина знает. Настя пишет: «Мы с подружкой дружили еще в садике, жили в одном подъезде, на одной площадке, ходили в один класс. И в конце концов мы закрепили свою дружбу, вышли замуж за двух братьев».
1: Близнецов?
0: Нашей дружбе уже больше 35 лет. А вот слушай, я не знаю.
2: А сами близняшки?
0: Вот не знаю я.
1: У нас уже вопросы.
0: Нет, девчонки-подружки просто, они разные, от разных родителей. А вот ребята-то братья.
1: Породнились вообще прекрасно.
0: Вот это дружба, да?
1: Вообще.
0: Класс. Продолжаем принимать от тебя сообщения и истории. Кто был твоим лучшим другом в детстве и как вы стали друзьями? Что было интересно, что вспоминается? Пиши нам мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал и группа Jam FM ВК, где тебе удобнее. Совсем скоро подведем итоги и кому-то из вас вручим крутой приз на Jam FM.

0: планы на 18 июля уже расписаны. Встречаемся на Уралфутболфесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко.
1: Вместе споем любимые песни, поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно.
0: Приходи, пошумим! 18 июля в парке Маяковского, категория 6+.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Президент Путин в курсе ситуации с потопами в Свердловской области. Он ежедневно получает сводки из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что принимает меры и региональные власти, и сотрудники МЧС на местах. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, пишет портал Е1. Напомню, на Среднем Урале продолжаются аномальные дожди. Главный синоптик области Галина Шипаренко ранее назвала ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной. За июнь в регионе выпало больше 3-месячной нормы осадков. В июле дожди продолжились. Но на следующей неделе их станет поменьше. Третья декада июля ожидается по осадкам близкой к норме, отметила синоптик, пишет «Новый день». Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах. Подтоплено больше 220 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где живут более 330 человек, сообщил накануне глава города Николай Юдин. Напомню, в Ирбите объявлен локальный режим ЧС. Эвакуированы более 200 детей, десятки взрослых. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. В Екатеринбурге разбираются в тяжелой аварии. Около полуночи в Большом Истоке водитель ВАЗа выехал на встречную, столкнулся с Фордом Фокус. 41-летний водитель Лады скончался в карете скорой помощи. Его 38-летний пассажир попал в реанимацию. В Форде были 26-летний водитель, 23-летняя девушка, 7-летняя девочка. Их также госпитализировали, пишет Е1. Водитель Форда, житель поселка Большой Исток, был за рулем трезвым, сообщили в Свердловской ГАИ. О состоянии водителя ВАЗа не сообщается. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 22 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня, где готовят обеды для нуждающихся пожилых людей. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако УК подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Е1. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды, рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не больше 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отмечает специалист, пишет «Российская газета». Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 20 градусов. Идет сильный дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Умеренный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
4: Мое

0: 10 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем пару пригласительных на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Заде, категория 18+. Ну а сегодня у нас по традиции был четверг воспоминаний. Мы с вами говорили, кто был твоим лучшим другом в детстве и как вы стали друзьями. Итак, что же нам еще написали? Классное сообщение пришло от Наташи. Всем доброе утро. Меня каждое лето отправляли в деревню к бабушке. Там я познакомилась со своей лучшей подругой Катей. Мы были вместе каждое лето, а потом меня забирали в город. Но мы с Катюхой общались по письмам. Сейчас нам 30, и мы до сих пор дружим. Созваниваемся каждый день. Вот такой мой дружочек длиной всей жизни. Здорово же.
1: Я сейчас вспомнила, когда я тоже переписывалась, ну, с помощью писем, с девчонкой. И мы познакомились в лагере. Она жила на Камчатке.
0: Ого!
1: Да, и она мне с Камчатки отправляла письма.
0: Мы так
1: месяц общались. То есть у нас были соцсети, но она хотела принципиально общаться, вот, чтобы письма, вот эти марочки были.
0: Да-да-да.
1: Да, и у меня до сих пор они хранятся.
0: Ну, это же миленько. Угу. Здорово, возможно, сейчас она тебя слушает.
1: Да, ну, на Камчатке, ну, возможно.
0: А почему нет?
1: А нам Настя пишет: «Доброе утро, Джим ФМ. Есть у меня Танюшка, моя лучшая подруга с детства. Общались наши мамы сперва, нам было по 5 лет, то есть дружим мы 32 года. Мы, конечно, не помним, как в 5 лет дружили, поэтому родители напрягли, они вспомнили. Теперь дружат наши дети, в один садик ходили, в одну группу. Каждый день рождения мы празднуем вместе, и детей зовут одинаково – Артемы».
0: Прикольно.
1: Пишет, что видятся они редко, но при этом очень близкие отношения. Танюшка Ивановна пишет: «Привет тебе».
0: Ой, как это мило. Но сообщение, которое нас сегодня поразило дружбой и, как сказать, не знаю, историей, да, которую нам написали.
1: Милый.
0: Милая история, очень послушайте. Пришла у нас Анастасия. «Здравствуйте. А мы с подругой дружим еще с садика. Жили в одном подъезде, на одной площадке, ходили в один класс, и в конце концов мы закрепили свою дружбу. Вышли замуж за двух братьев. Нашей дружбе уже больше 35 лет». Прекрасно, мне кажется, и вот настоящие подруги, да? Они же как-то это обсуждали.
1: Кстати, да, многие девочки, ну, даже у меня такое было с подругами, что вот было бы классно за двух братьев выйти,
0: да,
1: потому что породнимся, мои дети будут твоими, получается, да, родственниками уже, ты там тетей им будешь. Вообще прекрасно.
0: Вот, а девчонки взяли и осуществили. Настя,
1: да?
0: Мы очень рады за вас, за ваши семьи, за ваших детей. Ну, и вручаем тебе за твое сообщение классный приз. Пара билетов на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Заде.
1: На правах рекламы.
0: Комики представят свои лучшие монологи, свежие шутки и подарят живую импровизацию.
1: Выступление пройдет 26 июля в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
0: Категория 18+.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник.

0: оператор связи «Планета».
1: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Малышева, Трепина до Горького, также Малышева от Маминой Сибиряка до 8 марта, Челюскинцев-Московская от Ельцина до Малышева. Много машин на Березском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Норильской и на Якаде от Березского тракта до улицы Высоцкого. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: 102.5 Джем FM.

10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов, уже все ближе и ближе 18 июля, да-да, именно в этот день в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест, категория 6+. В программе много всего интересного, ну а прямо сейчас ты можешь выиграть встречу с самим Федором Смоловым. В эту минуту заходи в группу Jam FM ВКонтакте, там только что появилось фото известного футболиста. Быстро посмотрел, быстро узнал и быстро прислал свой ответ в мессенджер Макс по номеру плюс 7932-020-102-5. Окажешься первым, именно ты встретишься с Федором Смоловым. Не забудь в ответе указать свой номер телефона. Еще раз напомню, наш номер плюс 7932-020-102-5. Забегай в группу ВК прямо сейчас, смотри, какой футболист там появился, и отправляй имя, фамилию футболиста к нам в наш мессенджер Макс.

0: 10 часов и 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Ну что, подводим итоги нашей игры, которая посвящена, конечно же, футболу. Некоторое время тому назад мы позвали всех забегать в нашу группу в ВК, смотреть, какой футболист появился. Ну, имя футболиста нужно было просто взять и прислать в наш мессенджер-бакс. Первым оказался у нас сегодня Дамир. Мы с ним связались. Дамир, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давай еще раз повторим для всех слушателей имя футболиста, которого мы сегодня загадали. Кто же это?
1: Это футболист французской сборной Килиан Мбаппе.
0: Все верно. Он французской сборной не только футболист, он еще и капитан сборной Франции. Вообще играет нападающим клуба Реал Мадрид. К сожалению, сборная Франции, ну, для тех, кто болеет за Францию, уехала домой с чемпионата мира. Но, тем не менее, футболист, конечно, очень известный. Естественно, много у него подражателей. И он, конечно, красавчик. Столько голов назабивал. Поэтому, Дамир, ты абсолютно прав. Самый первый. Быстро ответил, быстро написал. Все сделал правильно. Поэтому поздравляем тебя. И уже 18 июля ты встречаешься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи. Напомню, что уже в эту субботу в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест. Категория 6+. Гостей ждет обширная программа автограф-сессии, мастер-классы, выступления музыкального хедлайнера Вано и многое другое.
2: У тебя есть утренняя джемнастика
3: на 102.5 FM.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте.
1: В эфире милые новости.
0: Как это здорово звучит.
1: Собака украла сумку у жительницы Курска.
0: Ну, пока не очень мило.
1: Нет, мило на самом деле. Ну, я считаю, что мило. В общем, как все это происходило? Женщина была на улице, отвлеклась, поставила сумочку на землю. Вот. Ну, видимо, кто-то ее отвлек, какие-то разговоры были. И она заметила, что обернулась, и сумки-то уже нету. И она пошла в полицию писать заявление, что о краже, что у нее пропала сумка. Оказывается, посмотрели видеокамеры, вот эти камеры видеонаблюдения. И ее сумочку украла собачка, которая мимо пробегала, и, как оказалось, похитительница, это вот эта местная собака, которая ее приманил пирожок в этой сумочке. Там был беляш, представляете? Он лежал в этой сумочке, и ароматно, вот как бы, она его чувствовала, этот аромат. Все вещи в целости и сохранности нашли на противоположной стороне улицы, но пирожка не было.
2: Ну, как вы хотели.
0: То есть она открыла, достала, съела.
1: Да, то есть она учуяла этот аромат пирожка, забрала у нее сумочку, убежала, съела пирожок, и вот как бы... А женщина думала, что кто-то, ну, похитил.
0: Ну, понятно. А представляете, еще больше бы удивились, если пирожок лежал на месте, а нету пудры, помады, косметики.
1: Собачка-модница.
0: Да-да-да,
1: накрашена.
2: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Но не постоянная сегодня погода. То дождь, то солнце. Синоптики нам так и пообещали. Облачную погоду с прояснениями. Умеренный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов. Сейчас на термометре 18. В Первоуральске, в Асбесте, в Туринске сейчас плюс 16 градусов, в Полесском плюс 17.
3: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
3: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekamedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Белинского, Карлолипнихта, от Куйбышева до проспекта Ленина, также Фурманова, от Сурикова до Машинной, 8 марта, от Декабристов до улицы Фурманова. Много машин на Березовском тракте Трудовой Губахинской, от Барьерной до Проезжей и на ИКАДе от 20 километра до улицы Высоцкого.
2: 102,5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Непредсказуемая погода сегодня у нас за окном, у нас уже и солнце было ярко светило, и даже жарко было, и дождь прошел такой сильнейший, прям потоки реки лились. Ну, в общем, вот такая у нас погода в середине-то лета, сегодня 16 июля, четверг на календаре. Ну что, по праздникам пробежимся.
1: Сегодня Всемирный день змеи отмечается. Может, у кого-то дома змейка?
0: Часто эти заводят.
1: Да, да, всяких маленьких. Да, как они, на питончики маленькие? Не, они не маленькие.
2: Полозы вот эти.
0: Питончики большие. Есть ужики, небольшие ужики.
1: Вот, есть же люди, которые такие, как бы, заводят таких животных.
0: А ты боишься змей?
1: Не боюсь, но мне неприятно. Но в руки могу взять.
0: Они причем тепленькие, я всегда думал, что они холодные. Они теплые, такие ночью.
1: В руки могу взять, сфотографироваться могу, но чтобы завести себе, нет.
0: У нас ехал фокусник с нами как-то раз на теплоходе и вез с собой большого питона. Питон там прям с ним жил в номере. Такой
1: а огромный. Если бы он сбежал из этого номера?
0: Да, все такие, да, говорили, он на месте, питон? На месте.
1: А еще сегодня день признания искусственного интеллекта. Мы пользуемся часто, даже у нас вот в вечернем шоу есть рубрика «Нейродичь», там нам подсказывает искусственный интеллект, какие-то советики дает. А еще сегодня день рисования на асфальте.
0: Ну, по-моему, сегодня можно рисовать и смывать. Рисовать,
1: да, тут
0: смывать.
1: Же смоет, поэтому...
0: Твой рисунок под зонтиком нарисовал.
2: Ненадолго, хватит его сегодня.
0: Но, с другой стороны, может быть, где-то сейчас и солнце, знаешь, погода такая непредсказуемая.
1: В другом районе города.
0: Мне вот очень напоминает погоду в Дании, когда мы там гуляли, там есть такая замечательная поговорка. Если вам не... Она тоже очень часто меняется, и там говорят, если вам не нравится погода, какая сейчас здесь, перейдите на соседнюю улицу. У нас, возможно, в Екатеринбурге также. Вот сейчас здесь в центре льет, например, а, возможно, сортировки, вообще солнце светит.
1: Качели погодные, эмоциональные.
2: И температурные.
0: Да, но вот что постоянно, так это Джим ФМ. Хорошая музыка, отличное настроение, ваши приветы и поздравления. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Уже сейчас можно отправлять. Диджей Дэн скоро уже появится. И, соответственно, будет все озвучивать. Ян Ефим делится свежими историями. И, конечно, наше вечернее шоу в 17.00. Не пропусти к нашей Яне присоединяется еще и Миша Киселев. Вот так вот называется наше вечернее шоу.
1: Джим без правил.
0: У-ху!
3: Джим без правил.
1: Джим без правил.
0: Джим без правил.
1: Абсолютно
0: без правил. В общем, да, слушай, много всего интересного, яркого, классного настроения, когда идешь и на работу с нами, и возвращаешься домой, это же здорово. Отличной музыки, ну и хорошего тебе четверга.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Президент Путин в курсе ситуации с потопами в Свердловской области. Он ежедневно получает сводки из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что принимает меры и региональные власти, и сотрудники МЧС на местах. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, пишет портал Е1. Напомню, на Среднем Урале продолжаются аномальные дожди. Главный синоптик области Галина Шипаренко ранее назвала ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной. За июнь в регионе выпало больше трехмесячной нормы осадков. В июле дожди продолжились. Но на следующей неделе их станет поменьше. Третья декада июля ожидается по осадкам близкой к норме, отметила синоптик, пишет «Новый день». Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах. Потоплено больше 220 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где живут более 330 человек, сообщил накануне глава города Николай Юдин. Напомню, в Ирбите объявлен локальный режим ЧС. Эвакуированы более 200 детей, десятки взрослых. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. В Екатеринбурге разбираются в тяжелой аварии. Около полуночи в Большом Истоке водитель ВАЗа выехал на встречную, столкнулся с Фордом Фокус. 41-летний водитель Лады скончался в карете скорой помощи. Его 38-летний пассажир попал в реанимацию. В Форде были 26-летний водитель, 23-летняя девушка, 7-летняя девочка. Их также госпитализировали, пишет Е1. Водитель Форда, житель поселка Большой Исток, был за рулем трезвым, сообщили в Свердловской ГАИ. О состоянии водителя ВАЗа не сообщается. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 22 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня, где готовят обеды для нуждающихся пожилых людей. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако УК подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Е1. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды, рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не больше 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отмечает специалист, пишет «Российская газета». Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.04. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Периодически выглядывает солнце в центре города, плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер с запада 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22, выше нуля.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Прицельно в десяточку. Файста Фэмили открывает этот час на Джем ФМ. Но если что-то твое сердечко будет сегодня бередить, то пусть это будет хорошее и приятное. Отличного начала предпоследнего рабочего четверг. Да, у нас на календаре 16 июля. Ну и пусть проходит с хорошим настроением. Меня зовут Диджей Дэн. Музыка хорошая с меня. Скоро Максим, затем Майя Мишель. Ну а прямо сейчас Авалон Рокстон на Джем ФМ.

0: спать.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе акции. Ой, Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106, 784, 754.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный

0: даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: С антистрессом в лице подруги Наталья Подольская, Регина Тодоренко на Jam FM, а Яна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Внимание новым владельцам «Митсубиши». Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Лиза Арзамасова рассказала, как приводила сына на съемочную площадку. Недавно актриса вспомнила, как привозила к себе на работу 4-летнего Леву. Тогда она активно снималась в новом сезоне сериала «Папины дочки». Момент милый, но довольно волнительный. Арзамасова прокомментировала. Цитирую. «Все-таки у нас у актрис из «Папиных дочек» еще такие маленькие детки. Мы волнуемся. Невозможно отдаться съемочному процессу. Когда у тебя где-то рядышком маленький ребенок, ты думаешь больше о нем. Но, конечно, для ознакомления это здорово». Поклонники поддержали желание звезды прививать сына любовь к актерскому мастерству. Ведь, возможно, он тоже в будущем станет актером. Напомню, что Лиза Арзамасова воспитывает двоих детей от Ильи Вербуха. Кроме того, фигурист воспитывает сына Мартина от первого брака. В этом году юноше исполнилось 22 года. Он отлично ладит с Лизой. Как же классно в таком возрасте побывать у мамы на работе, когда еще и работа такая интересная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. В центре города плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада 3 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 18.22 выше нуля.
7: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Ну что сказать, бывает. В следующий раз получится. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на Jam FM. У тебя пусть все получается, ладится, спорится. И, конечно, 100% хэппи-энда. Ну а пока хорошего четверга. Продолжаем. Двигаемся вперед с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро казаки делают хиты, затем Нюша. А прямо сейчас Джанек на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Всем приветик, важная информация. 18 июля, в эту субботу, все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней джимнастики Павел Палычем и Марго. Будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке, заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся в субботу, 18 июля, в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Сход вагонов в Пермском крае мог произойти из-за локального размыва земляного полотна под путями, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Судя по фото и видео с места ЧП, рельсы сместились под уклон, вагоны и локомотив просто упали под откос. Напомню, 6 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Кишерт-Шумкова Свердловской железной дороги недалеко от города Кунгур. Движение составов в оба направления временно приостановлено до окончания аварийно-восстановительных работ. Задерживается ряд поездов, в том числе состав Пермь-Екатеринбург. К сегодняшнему утру в Свердловской области затоплены более 440 частных жилых домов, почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах региона, сообщили в МЧС. Также остаются затопленными 9 низководных мостов, 2 участка автодорог. За сутки затопило еще 130 домов, 185 земельных участков, преимущественно в Ирбите и Ирбитском районе. В регионе развернуты 6 пунктов временного размещения. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, пишет издание «Новый день». Между тем, сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели сохранятся дожди, угроза подъема уровня воды в водоемах остается. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливый летний сезон в 2014-2015 годах столько выпадало за все лето. Прогнозы по осадкам в разных источниках различаются. Так, Росгидромет обещает ежедневные дожди вплоть до следующей среды. В Госдуме раскритиковали заявление о небывалом уровне жизни россиян. Напомню, директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас. Эти наблюдения верны лишь для небольшой части. Продажи люксовых автомобилей бьют рекорды. Банки и сырьевики получают сверхприбыли. Все остальные, особенно малый и средний бизнес, банкротятся, заявил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, делать такие заявления сейчас опасно, это злит людей. Фракция настаивает на переподчинении Росстата напрямую президенту, пишет газета.ру. Миниатюрный флаг СССР, побывавший на Луне, ушел с молотка на аукционе «Сотбис» за 80 тысяч долларов. Миниатюрный советский флаг размером 10 на 15 сантиметров астронавт Басс Олдрин брал с собой на борт корабля «Аполлон-11» во время первой в истории высадки человека на Луну в июле 1969-го. Это был дипломатический жест, который подчеркивал, что высадка на Луну является достижением всего человечества, сообщается на сайте аукционного дома. Там отмечено, что окончательная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов, пишет газета.ру. Официальный доллар сегодня 77.96, евро 88.91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22 выше нуля.

Значит, так и должно быть. Понятно, больно, неприятно, но все, что делается, делается к лучшему. Группа Бис на Jam FM. В нашем случае лучшая музыка для твоего ничего, настроения и хорошего четверга. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Анасти, затем Маранди. Ну а прямо сейчас компанию составит Натали на Jam FM.

0: Ру. Уистада Петрович, Санкт-Петербург. Угрэн 106-784-754-56-55.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 12.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». А оператор связи «Планета». 3 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. ЕКАТ стоит от Рижевского тракта до Высоцкого и от моста через ЖД-дорогу до реки Пышма. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая. От Горького до Укромного переулка. Вильгельман до Генина, от Павла Шаманова до улицы Краснолесия. Постоим в Рижевском переулке от Московской до 8 марта. На улице Краснолесия от Анатолия Мехринцева до Вильгельмина до Генина. Сложно на Сибирском тракте от Батурина до Базового переулка. И много машин на Титова от Сухоложской до Новинск.
5: Реклама.
7: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
10: И снова музыка.

0: Выход есть всегда. Виагра и Вахтанг на Jam FM. Ну а у Яны Ефимовой есть всегда свежая история. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в Аками на Сибирском тракте 24Б.
6: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-9584.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Певица Валерия весит столько же, сколько и в 17 лет. Певица рассказала журналистам, как ей удается сохранять стройную фигуру. На секундочку, артистке в этом году 58 лет. Ее физическая форма – это настоящий труд, который требует немалых усилий. Валерия уверяет, на сегодняшний день она весит столько же, сколько весила, будучи юной девушкой. И это, безусловно, греет душу и поднимает самооценку. Однако слишком большого значения певица этому не придает. Она прокомментировала: «Да, я хорошо выгляжу, но не до такой степени, чтобы все прямо с ума сходили. И хочу сказать, что не совершаю никаких подвигов». Как пишет Супер, ключевую роль в поддержании формы играет сбалансированное питание и спорт. Несколько лет назад певица познакомилась с нутрициологом, которая помогла ей разобраться в принципах правильного рациона. Преимущественно Валерия ест белок. Настоящий пример для подражания. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22 выше нуля.
11: Реклама.
13: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ. Лаборатория. Процедурный кабинет. Вежливость. Внимание. Квалификация.
11: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekamedcenter.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Музыка как опора и спасение дает смысл. Исцеляет с Бибер Рекса и Файнтли с Наджем ФМ, с Новой религией. Ну, если вдруг еще не почувствовал, ну, бывает такое. Впереди много времени, много хорошей музыки. И все-все-все самое-самое для тебя. И хорошего четверга. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Джонни, затем Бандерас. А прямо сейчас Жанна Фриски где-то летом.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. При атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области есть пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона, но без подробностей, пишет агентство ТАСС. На место выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Обеспечено взаимодействие со всеми полномочными ведомствами, подчеркивают в пресс-службе ведомства. СМИ пишут, что ночью жители Саратовской области сообщали о большом количестве взрывов и атаке военного аэродрома Энгельс. Один беспилотник влетел в многоэтажку. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода 6 вагонов грузового состава и локомотива в Пермском крае. Инцидент случился на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение на участке временно остановлено. Поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург теперь едут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут. Пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питанием на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге после сегодняшнего ливня улицы снова ушли под воду. Ливневые канализации не справляются с потоками. Видео потопа горожане выкладывают в соцсетях. Водители с трудом проезжают по улицам, в том числе в центре города. Пешеходы местами идут по тротуарам по колено в воде, пишет Ядин. Ранее синоптики предупреждали о ливнях, спасатели выпустили экстренное предупреждение. По прогнозам, дожди не прекратятся в Екатеринбурге до конца недели. Также они вероятны и в начале следующей недели, отметила главный синоптик области Галина Шипаренко. Напомню, накануне ливень блокировал работу общественного транспорта в Екатеринбурге. В Екатеринбурге начался сезон арбузов. Цены разные. Есть и прошлогодние от 49 рублей за килограмм, но есть и высокие до 90 рублей. Там, где ценники самые приятные, нет информации о родине ягоды, пишет Ядин. В одном из магазинов известной сети сообщается, что арбузы из Казахстана. Журналисты побывали также на одном из рынков в Екатеринбурге. Там в прошлом году арбузы продавали по 60 рублей килограмм, в этом сезоне в среднем 70-75 рублей. И продавцы на рынке рассказали, что везут арбузы в основном из Таджикистана и Узбекистана. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собрала больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс» в центре города плюс 21. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Это ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 выше нуля.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

дождалась. Это самое главное, как мне кажется. Ирина Дубцова на Jam FM. Твои приоритеты пусть обязательно тоже сегодня воплощаются в реальность. Ну а как иначе? А иначе удачного четверга. И пусть проходит с хорошим настроением и хорошей музыкой. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро дискотека «Авария», затем «Хабиб». А прямо сейчас американская певица Эйва Макс на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков.

0: где пробки?
1: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого, от горы Лиственная до реки Пышма и от Рижевского тракта до 25-го километра. Это все ЕКАД. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая. От Барьерной до Укромного переулка. Постоим также на улице Краснолесья от Мехринцева до Вильгельма Дегенина на Московской, это без нуль до Волгоградской.
0: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Набуй мне на Jam FM, а еще важная информация для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно уже в эту субботу. Споем любимые хиты на полную мощность, взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, в эту субботу, 18 июля, в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: Высоко и далеко находишь. Неважно.
1: Яна Ефимова для всех. Приготовила свежая история. Через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam.fm.
8: Привет. Ани Лорак рассказала, сколько тратит на уход за собой в месяц. По словам артистки, она тратит на свои ежемесячные бьюти-расходы около 100 тысяч рублей. Когда Аня слышит о том, что кто-то из звезд тратит на это миллионы, удивляется. Она прокомментировала. Цитирую. «Я не знаю, что нужно делать, чтобы тратить миллион. Зубы, что ли, вставлять каждый месяц? Только извращенцы выберут этот вариант ответа». Поклонники поддержали Лорак. Они считают, что те, кто заявляет об баснословных суммах, либо привирает, либо тратит огромные деньги просто в пустоту. А еще многие звезды становятся жертвами косметологии. Они зависимы от ежемесячных уколов красоты. Отмечу, что Ани Лорак 47 лет. Анечка и так красавица. Разумное мышление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
7: Прогноз погоды на Jam.fm.
9: 13.36 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. За бортом по-прежнему плюс 21. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
10: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

о неразделенной любви. И такое бывает. А бывает, что сначала нет, а потом есть. Шведская певица Ния на Jam FM. У нас же всегда есть общение, отзовись, порадуй. Я в твоем распоряжении. Можешь всеми своими чувствами, приветами, поздравлениями поделиться, пожалуйста, пиши, выходи на связь, все зачитываю, звучит здесь на волне 102.5 и, конечно, на сайте radiojamfm.ru, там у нас онлайн-вещание, поэтому где бы ни находились твои близкие, родные, друзья, все долетит. Можешь писать Макс, плюс 7-932-020-102.5, пожалуйста, группа Jam FM ВКонтакте в твоем распоряжении, ну и там же на сайте тоже все оставляй, radiojamfm.ru. Хорошего четверга, двигаемся дальше. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Артур Пирожков, затем Бахти Туркен. Ну а прямо сейчас Андрей Звонкий с обычным человеком.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. За ночь средства ПВО России уничтожили 375 дронов над 19 регионами страны, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в сторону московского региона летели 200 беспилотников, из них 10 уничтожены на подлете к самой столице, остальные на дальних подступах. Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате атаки дронов ВСУ есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура в городе Энгельсе. Подробности власти региона не привели. Индекс Мосбиржи опустился к уровням декабря 2022 года почти в 200 пунктов, пишет сегодня РБК. Давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине, перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Накануне сообщалось, что в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБРФ, ВТБ, Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, активнее всего покупающих российскую нефть. На участке Тюменского тракта, где размывало дорогу, запретили проезд грузовиков. Со 196 по 210 километры трассы временно не смогут проехать машины по ширине более 3 метров, общей массе 44 тонны. Ограничения ввели до завершения дорожных работ. Об этом сообщили в Уралправтодоре, пишет Е1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину, в результате размыло земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С этого дня движение на Тюменском тракте перекрыли, в срочном порядке дорогу восстанавливали, открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. В эти минуты начинается малый крестный ход. Участники пройдут от памятного креста близ станции Шарташ до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и Царская. В 15:00 в Нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия. Масштабный крестный ход до Ганиной ямы стартует ориентировочно в 2:30 ночи. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, сообщили в пресс-службе сервисов «Литрес» и «Т2». В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина и «Анна Каренина» снова Толстого. Опрос проведен в минувшем июне. В нем участвовали более 700 пользователей из разных городов России. Опрошенные объяснили, что испытывают гордость из заслуженных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимаются в этих романах, пишет газета.ру. Официальный доллар 77.96, евро 88.91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.05 на наших студийных. Не определился сегодня день с характером. То дождь, то солнце. В данный момент солнечно. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.

тебе привет, побед, отличного четверга. Понятно, что с морем на море круче, но где бы ни находился, в любом месте находить что-нибудь приятное, то, что вызывает улыбочку. Мне кажется, это круто. А я добавляю, снабжаю хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ваня Дмитриенко, затем Шуга Бэйбс, а прям по курсу Лолита, грустно танцующая.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского, суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: С понедельника точно начну бегать.
4: После отпуска займусь здоровьем.
5: Пора бы и мне заняться собой.
6: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
7: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
10: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует себя на страничке. Местами затруднения. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая, стоит от Барьерной до Укромного переулка. ЕКАТ от Березовского тракта до реки Березовка, от моста через ЖД дорогу до поселка Ягодный. Донбасская бебель от Никольского переулка до Таватуйска, Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАТ до ЖД эстакады, Большко от 8 марта до Московской, Восточка от Малышева до Первомайской.
1: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
14: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова мы.

0: Если только самое-самое интересное. Через минутку с небольшим свежей историей от Яны Ефимовой на Jam.fm.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИФС 0+.

0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Внук Елизаветы II объявила о помолвке. Молодой человек объявил о помолвке с художницей. О радостном и важном событии Сэмюэл Чатте сообщил в своих личных социальных сетях. Особенностью предложения руки и сердца стало фарфоровое колечко. Его собственноручно создал сам жених. Он прокомментировал, цитирую, «Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. Мы не можем быть счастливее. Я сделал предложение с фарфоровым кольцом, которое сам изготовил». Как пишет Супер, Чатте занимает 30-е место в очереди наследования британского престола. Он является сыном леди Сары Чатте, художницы и племянницы королевы Елизаветы II, а также художника и актера Дэниела Чатте. Его избранница Элеонора обожает искусство. Девушка часто задействована в кинопроектах. Отмечу, что пара уже давно живет вместе. Свадьбу планируют сыграть уже в следующем году. А свадьба будет громкой. Соберутся все представители голубых кровей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр» в центре города плюс 23. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер с запада от 3 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22. Тепла.
2: Реклама.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
2: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А мы вот наоборот делимся. Дарим вам подарки, ну и готовим разные интересности, немного важной информации. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 мы загадываем известного футболиста. Ищи подсказки в группе Jim FM ВКонтакте. Если узнал спортсмена, правильный ответ присылай в мессенджер Макс плюс 7932-020-102.5. Будешь первым и главный приз твой. А 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12+. Все подробности в группе Jim FM ВКонтакте.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Следователи СКР завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС, его водитель, а также пострадал еще один сотрудник станции. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, служебный автомобиль был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. Трагедия случилась накануне днем. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что погибший главный инженер Александр Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Его характеризуют как спокойного и очень ответственного сотрудника, пишет Лента.ру. К сегодняшнему утру в Свердловской области были затоплены более 440 частных жилых домов, почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах, сообщили в МЧС. Также остаются затопленными 9 низководных мостов, 2 участка автодорог. В регионе развернуто 6 пунктов временного размещения в Ирбитском районе. В них находятся 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, пишет «Новый день». Между тем, ливни отступят только на следующий недели, обещают синоптики. На Среднем Урале за неделю подешевело большинство овощей. Так, стоимость огурцов снизилась сразу на 7%, до 115 рублей за килограмм в среднем, сообщили в Свердловск-Стате. Килограмм помидоров стал стоить в среднем 209 рублей, на 4% дешевле, чем недели ранее. Почти на 2% подешевел картофель, до 75 рублей за килограмм в среднем. Некоторые овощи, наоборот, прибавили в цене. Больше всего лук сразу на 4,4%, почти до 68 рублей за килограмм. Также подорожал сахар на 2%. Его стоимость теперь 77 рублей за килограмм в среднем. Соль выросла в цене на 1,5%, как и рис, пишет «Комсомольская правда». Ввести в России 13-ю выплату всем пенсионерам предлагают в Госдуме. Это может быть ежегодная доплата к страховой пенсии по старости, как минимум в 1,5 величины прожиточного минимума. В этом году это около 24,5 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно его предложению, средства должны поступать пенсионерам не позднее окончания календарного года. Миронов отметил, что уже несколько лет индексации пенсии в России не успевают за ростом цен, пишет Лента.ру. Бритни Спирс вскоре может стать бабушкой. Об этом она намекнула в своих соцсетях. Выложила фотографию старшего сына с девушкой, а также снимки детской одежды и подписала пост так. «Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного, надеюсь, уже в этом году», цитирует певицу газета.ру. Поклонники Бритни Спирс предположили, что идет речь о беременности невесты старшего сына певицы Шона Федерлайна. Стархит пишет, что Бритни Спирс в восторге от избранницы сына и ранее называла девушку потрясающий. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города по-прежнему плюс 23. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. На этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Jam FM
5: 102.5.
0: Jam.

своем фирменном стиле, немного русского, иностранного, Зиверц на Jam FM Live. Ну и наша жизнь продолжается и становится все ярче и улыбчивее, потому что завершается рабочий, разгорается потихоньку вечер четверга. И все это с хорошей музыкой на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро руки вверх, затем Никита Демилан, но прямо сейчас Кэтсай на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая, остается от Барьерной до Укромного переулка, Челюскинцев от Братьев Быков, два сточки, Восточная от Короленко до Челюскинцев, Постоянно Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, Большакова от 8 марта до Московской, Донбасская, Бевель от Никольского переулка до Тватуйская, и потерпеть придется на Верхотурском проезде Космонавтов от ЕКА даже до эстакады.
2: Реклама.
6: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Так и есть. Жизнь прекрасна. Теофил Дискомашина, группа Хёц на Jam FM. Ну а нашу через минутку с небольшим украсит свежими историями Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз раскрыли пол первенца. Звездная пара подтвердила, что ждут девочку. И не скрывает своего восторга. О радостной новости звезды сообщили в выпуске одного из подкастов. Сам Дилан прокомментировал, цитирую, «Мы назовем ее принцепесса. Это по-итальянски принцесса. Я очень рад, что у нас будет дочка. На самом деле мне нравится идея быть папой девочки». Барбара в шутку заметила, что супруг будет сильно переживать из-за своей маленькой принцессы. На что Дилан ответил, что ему даже без иронии нравится чаепитие. При этом пара пока не определилась с именем для малышки. Они все еще колеблются между разными вариантами. Напомню, что влюбленные поженились в июле 2023 года в Венгрии, на родине модели. До этого пара была 5 лет в отношениях. С такими родителями малышка будет настоящей красавицей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». В центре города плюс 22. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: взяла и стерла. Вообще без лишнего груза воспоминание намного же легче двигается вперед. А если рука дрожит, нажать delete. Ну, если надо будет, сам нарисуется, и все восстановится. Вик Дайнек на Jam FM, ну и тебе тоже легкости, вдохновения. А повод для улыбки и хорошего настроения точно есть один на всех. Это ближе-ближе вечер со своими приятностями. Еще бы без дождя, так было бы совсем огонь. Я продолжаю снабжать музыкой, это 100%. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Биби Рекса, затем Иракли. Но прямо сейчас Джонни Федук с летней вещицей на Jam FM.
1: Двор детства, как...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», по-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая. Стоят от Барьерной до Укромного переулка. Никата 20 км до реки Березовка, от 16 км до Высоцкого. Постоянно Московская, это бизнес до Волгоградская, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, Большкова, стоит от Цурикова до Московской, Космонавтов от Заречной до ЖД эстакады.
1: Реклама.
14: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
15: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
16: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
17: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Растет вероятность увеличения ключевой ставки Центробанком. Говорят эксперты, пишет газета «Коммерсант». Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Опрошенные эксперты ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года. Ключевая ставка упадет до 10% только в 2028. Инфляционные риски сохраняются, то есть денежно-кредитная политика ожидается жесткой. Напомню, ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в будущую пятницу, 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор понизил ставку с 14,5% годовых до 14,25%. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода грузового состава в Пермском крае. Это поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург. Они пущены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург-Пассажирский, пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги сошли с рельсов 6 вагонов и локомотив грузового поезда. Предварительная причина – размыв грунта под путями. Сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели будут эти дожди. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливые летние сезоны 2014-15 примерно столько же выпадало за все лето, отметил синоптик. По прогнозам Уралгидромета, дожди будут и на следующей неделе, но менее значительные. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России АТОР. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытию. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты Египта, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, пишет газета.ру. Пятеро российских фигуристов получили нейтральный статус. Решение принял Международный союз конькобежцев, говорится на сайте организации. В списке Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Все эти спортсмены выступают в одиночном катании. Российские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с весны 2022 года, напоминает Лента.ру. Возвращение на международную арену состоялось в конце 25-го на олимпийской квалификации к играм 2026. Туда допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника. Позднее россияне выступили в олимпийском турнире, напоминает агентство. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.03 в Екатеринбурге, то солнечно, то не очень, и в центре города плюс 24. На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без засадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: рядышком.
1: Далеко ли? Неважно. Время у нас не стоит на месте. Начало 5 в Екатеринбурге. Разгорается потихонечку вечер четверга. Да, ключевой здесь четверг. Предпоследний рабочий. Не забывай, завтра пятница. И там два выходных. Ну, а я, вне зависимости от времени, приправляю наш с тобой ничего. Хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дан. Скоро диджей-демиксер Денис Клявер. Затем Джерри Холливелл. А прямо по курсу Юлиана Караулова.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 16:15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», ЕКАТ стоит от 20-го километра до реки Березовка, от 16-го километра до Высоцкого, Московская, от Обездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта. По-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая, от Барьерной до Укромного переулка. Потерпим на Шевской, Тепличной до Космонавтов, на Карла Липнихта, от Шевченко до Ленина.
1: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: Пицца, Жака, Жука, пицца.
1: Котиков, зайчиков, солнышек, всех приглашаем в эту субботу в парк Маяковского на Урал Футбол Фест. Встречаемся в яркой зоне, Джем ФМ будет громко, весело. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. Ну а специальный автомат с предсказанием считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим, оторвемся. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Яночку Ефимову точно нельзя не заметить. Через минутку с небольшим свежей историей на JamFM.
1: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы JamFM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JamFM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JamFM.
10: Привет! Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой. Актриса поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой на съемках криминальной драмы «Холод». В беседе с журналистами Люба назвала партнершу по площадке потрясающей и призналась, что поначалу испытывала тревогу перед встречей с легендой. Аксенова прокомментировала: «Лариса Гузеева – легендарная личность. Я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съемками. Вдруг у нас с ней не срастется, вдруг не получится». Отмечу, что «Холод» – это вольная интерпретация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Аксенова исполнила главную роль несправедливо осужденной девушки, которая мстит своим обидчикам. Ради образа артистка прошла через экстремальную сушку. Гузеева, в свою очередь, преобразилась для роли суровой чиновницы. Классно, что актрисы нашли общий язык. Обе потрясающие. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JamFM.
9: Прогноз погоды на JamFM.
0: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города плюс 24. На завтра, пятницу, 17 июля. Синоптики прочат перемену облачность, преимущественно без осадка. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 тепла.
9: Реклама.
11: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
9: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В нашем случае точно не поздно написать, выйти на связь. А если про здесь и сейчас, настоящее время, то самое то. Я про вечернее шоу «День без правил» в 17.00. Как всегда, стартует Миш Киселев, Яна Ефимова. Будут с тобой дарить, будут с подарки. Ну, а написать по теме вечера. Сегодня спрашиваем, очень интересно, как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти раньше времени. Делись своими трюками, лайфхаками. Кто-то возьмет на заметочку однозначно, мне так кажется. Я в том числе. Итак, можешь присылать уже сейчас все свои варианты, трюки, лайфхаки. Макс плюс 7 932 020 102 и 5, без изменений. Ну и, конечно, без изменений наша группа ВК Jam FM. Пожалуйста, там появился пост в комментах, оставляй свои, свои комментарии. Да, свои трюки. Как ускользнуть с работы, когда надо уйти раньше времени? Автор лучшего сообщения Миша и Яна. Миш Киселев, Яна Ефимова подарят подарок. Не пропусти, в 17.00 джем без правил. А меня зовут Диджей Дэн. Я без подарков, зато с хорошей музыкой. Скоро пицца, затем Айв и Дэвид Гетта. А прямо сейчас Люся Чеботина. Немного пофигизма на Джем ФМ. Ах, как...

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2000 пунктов впервые с конца 2022 года. Как поясняет РБК, давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине и перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На этой неделе в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБ, ВТБ и Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть. Дополнительное давление на рынок оказало ухудшение прогноза ЦБ по инфляции на этот и следующий год с 5,3% до 6,2%. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывало дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправавтодоре, пишет Я-1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину, затем земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С того дня движение перекрыли и в срочном порядке начали работы по восстановлению дороги. Открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Десятки нарушений выявили инспекторы ГОРГАИ по итогам проверки в Екатеринбурге такси. В рамках рейда нелегальный перевозчик. Профилактическая операция проводилась совместно с региональным Минтрансом. За один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. В том числе 17 водителей были без прав, 12 таксистов ездили на неисправных машинах. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Сегодня на площади перед храмом в 23:30 состоится ночная божественная литургия, после чего начнется большой крестный ход до Ганиной ямы. Ориентировочно он стартует в половине третьего ночи. По мере продвижения колонны паломников в Екатеринбурге будут перекрытия. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 77,96, евро 88,91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 9 минут. Пришло время сказать всем добрый вечер. Всем привет. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Да, мы сегодня приветствуем вас в этот прекрасный день. Вы знаете, сегодня же маленькая пятница получается.
3: Четверг, да, это маленькая пятница, как известно. И уже, честно, настроением немножко в выходные ухожу. Хочу отдохнуть.
2: От чего?
3: Просто в целом устала.
2: От чего?
3: Бывает, устала.
2: Вот, видите, даже немножко затроила. Согласен, четверг.
3: Спать хочу.
2: Такой. А мы сегодня задаем тему, которую можем пообсуждать, и, безусловно, подарим подарок человеку, который отправит лучший комментарий на наш взгляд.
3: Тема звучит так. Как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти тебе пораньше, раньше времени?
2: Угу. У тебя есть такие варианты?
3: У меня, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, на самом деле большая часть моей работы зависит именно от меня, то есть во сколько я закончу, во столько я уйду с работы.
2: Нет, ты вчера говорила о том, что в ресторане могу работу делать.
3: Ну да, ее можно переносить.
2: Ну, то есть отмазок никаких. Ты никогда,
3: никогда
2: в жизни не отмазывалась, чтобы уйти пораньше,
3: ладно,
2: чтобы пойти всем. Вот, так в этом и суть вопроса.
3: Наверное, говорила, что себя плохо чувствую.
2: А я решил в своей жизни, что я, короче, говорил честно. Ну, я просто.
3: Я не хочу работать?
2: Нет, я не хочу работать. Я просто,
3: устал?
2: Например, говорю: вот у меня относительно недавно. Давай так, у нас же, моя работа, она зависит от того, насколько я буду в нее вовлечен и включен. Угу. То есть, здесь в чем суть? Когда ты сам на себя, то есть, если ты не делаешь, соответственно, ты не зарабатываешь. Тут, как бы, вот ты рискуешь только своими деньгами в данном случае. Но бывают моменты, когда я могу позволить себе перенести, например, встречу. И я пишу человеку, с кем я встречу, говорю: слушай, вот у меня сегодня приехала сестра, нежданно-негаданно.
3: А, это правда, то есть это ты.
2: Да, я честно говорю человеку о том, что, слушай, у меня вот нежданно-негаданно приехала моя дорогая любимая сестра. Можно мы сегодня с тобой перенесем нашу встречу и встретимся завтра? Если нет, то нет. Если можно, дай тебе здоровье. Вот в таком ключе. И как-то все идут в моменте навстречу, да. И...
3: Сестра же.
2: Да, вот все, окей, без проблем, давай перенесем на завтра, как бы нет никаких вопросов. Но это не за 5 минут происходит, давайте тоже честно.
3: Угу.
2: То есть не то, что у меня 8 встреч, я такой без 5-8 такой пишу.
3: Но есть такие люди, которые отменяют встречи за 5 минут.
2: Есть такие. У них отдельное, знаете,
3: котел
2: как котел. Да, 100%. Там где-то там относительно. Но есть какие-то топ-3 отмазок, я бы, наверное, сказал. Мы их обязательно посмотрим, почитаем, но хотим узнать твое мнение. Как вот, благодаря чему ты можешь ускользнуть с работ? На фильм, на встречу, на свиданку. Без разницы. То есть не связано никак с работой, но тебя вот не отпускают. А ты такой: а вот у меня что-то там.
3: Какие у тебя отмазки?
2: Да.
3: Пиши нам обязательно. Может быть, мы как-нибудь воспользуемся.
2: 100% это вообще рецептура чистой воды. Да, кстати, помимо этого, ты еще и получишь подарок. У нас же он есть, и мы приготовили его.
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Можно улизнуть с работы пораньше, чтобы туда сходить.
2: Да, согласен, объективно. До дождя надо говорить. Угу. У тебя есть несколько вариантов. Первый можешь написать на канал в Максе, радио Jam FM Екатеринбург. Также в личку, если ты любишь вот этот +7 932 020 1025. Также ВКонтакте заходи, там висит пост, есть вопросы, комментарии, пиши туда, найдем лучшего, подарим подарок. Ну а пока давайте заниматься легкой музыкальной гимнастикой.

0: miles away. Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Вниманию новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, космонавтов стоит от индустрии до полевой. Трудовая Губайзинская проезжа от Березовского тракта до укромного переулка. Постоим на Ленина от Восточки до 8 марта. Нашевская тепличная до космонавта. Восточная от Короленко до Челюскинцев. Тормознем на Икаде от 16 км до Высоцкого на Сибирском тракте. От Бутурина до переулка Активистов. Московская стоит от Обездной до Волгоградской.
1: Реклама.
8: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: ЗИТ. Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута в центре города за окном. 21 градус, смотрите, как все четко совпало. Мы продолжаем читать ваши сообщения и делать это с большим удовольствием. Вы накинули, ну, очень хорошие варианты, честно говоря.
3: Я напомню тему. Тема звучит так. Как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти раньше времени? У нас есть сообщение, и вот Светлана пишет: к ребенку на концерт.
2: Да, лаконично, согласен, работает такая штука здесь всегда. Вообще всегда, если надо где-то как-то отмазаться, всегда что-нибудь с детьми надо связано. Вот нам Юля говорит: на родительское собрание.
3: Вот, рабочий лайфхак,
2: да,
3: на самом деле.
2: Кирилл пишет: вечер добрый, включая прием заказов. Ну давай тогда нам 4 пиццы, 4 сыра. Все, адрес мы тебе скинем. Не туда сообщение просто написал. Оля говорит: всем привет. А я правду говорю и ухожу. А мне нравится,
3: как
2: что...
3: ты, да?
2: Мне нравится, что Оля даже не дожидается ответ.
3: Я правду говорю,
2: я пошла. Да, и все. И как хочешь там... Причем будет забавно, если Оля потом напишет. Я вообще ИПшник, как бы так-то.
3: Ну да,
2: сама себе.
3: По-английски.
2: Я пошла, да. Вот вам несколько вариантов, которыми вы действительно можете воспользоваться. Кстати, если у тебя есть свой вариант, и ты хочешь забрать наш подарок, пиши к нам в канал в Максе, либо ВКонтакте, либо в личку. +7 932 020 102 5. Мы обязательно найдем самый хороший. Ну а пока, знаете, музыка, которая, быть может, подтолкнет вас к тому, чтобы нам написать, ну или все-таки придумать какой-то легкий отмаз. Как можно уйти с работы? Дайте нам некоторые лайфхаки, ну или какие-нибудь отмазочки. Ну а пока Коста Лакоста, календарь здесь на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
0: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Татарс-Затор.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: 17 часов 29 минут, это середина часа, а значит, свежие истории, давайте сплетни. А сплетни, кстати, говорят, продлевают жизнь.
6: Ну, на самом деле, на этот раз не сплетни, а такая философская мысль от Басты.
5: Так.
6: А ты знаешь, что есть такое выражение, что художника кормит голод?
5: Ну, да.
6: Да, что любого творца. Да, творческого человека кормит голод, да, отсутствие чего-то в жизни, чтобы он как раз-таки что-то творил. Так
5: да.
6: Вот, Баста уверяет, что это бредятина полнейшая.
5: Относительно, знаешь, как я тебе скажу, в общем понимании людей, вот это, да, действительно так. Здесь немного речь просто не о конкретном голоде идет. То есть не то, чтобы у него не было ничего в холодильнике. Вот это не про это говорит. Всегда у художника есть какая-то трагедия с точки зрения, не знаю, расстался, влюбился, приобрел, потерял.
6: Смотри, Баста, вопреки вот этому популярному мнению, что искусство создается только в спартанских условиях, отметил, что и в штиль у него прекрасно пишутся хиты. Романтика нищего гения, по словам Васи, переоценена.
5: Не, она, безусловно, переоценена, просто это всегда происходит вот такие моменты. Я вот тоже, например, примеряю на себя, у меня есть определенное, знаешь, желание там записать песни и все такое. И я, например, тоже, вот когда все, ну, супер хорошо.
6: Ты не думаешь об этом?
5: Вообще нет никаких проблем. Ну, я относительно никаких проблем. То есть они всегда как бы есть, но те, которые меня, так скажем, тревожат, и из-за которых я не могу там
6: спать по ночам.
5: Да, вот если в моей жизни их не существует, то я, ну, как бы, да круто, да кайфуем, да вот
6: зачем
5: как
6: мне
5: бы...
6: эти песни?
5: Ну да, как будто бы чуть-чуть деградирую в данном процессе.
6: Такое, да.
5: А когда вот у тебя, тебе надо, ну то есть еще как-то туда, еще как-то туда, и ты вот двигаешься, растешь, и вот благодаря этому ты пытаешься условно как будто что-то сделать. И когда у тебя есть какие-то, знаешь, вот, ну, есть какие-то провалы, такие, назовем это, творческие, то тут тоже как бы появляется какая-то боль, и ты вот на нее накладываешь.
6: Да, но что-то. Ты от этого же начинаешь быть зависимым, потому что как только, вот смотри, плохая какая-то череда в жизни, да, неурядица происходит, хорошо, ты пишешь хиты, у тебя они залетают на огромную аудиторию. Потом, ну вот не может же быть такого, что у тебя постоянно все плохо, наоборот, все хорошо.
5: Не-не, конечно,
6: и ты
5: нет.
6: не можешь уже ничего писать, это тоже зависимо от своего состояния.
5: Здесь не то, что зависимость от состояния, здесь просто, что здесь же мы как бы апеллируем насчет музы. И вот именно в эти состояния она как будто, знаешь, вот касается тебя рукой
6: приходит в момент. К тебе.
5: Ну да, ну ты просто даже если вспомнить какие-то вот мировые легендарные хиты, которые были написаны людьми, которые уже, ну, в очень большом, так скажем, и финансовом состоянии у них никаких проблем. Да, возьмем даже ту же самую Адель, например, вот у нее Skyfall композиция. Она была написана там за 10 минут вообще и стала мировой известной темой. Причем она устала, пришла, у нее были какие-то
6: передачи. А всегда так хиты пишутся.
5: Вот я тебе к тому, что вот ты же говоришь о том, что не надо творческого голода. Вот, не надо никакого голода, все, идем по накатанной.
6: То есть все-таки приходим к выводу, что он нужен.
5: Да, но я имею в виду мировые хиты, Queen возьми. То есть всегда какая-то была вот такая легкая заминка. Что касаемо голода в прямом смысле этого слова, 100%, конечно, пусть едет, отдыхают, кайфуют и так далее. Кстати, по поводу отдыха где-то под солнышком, конечно, хотелось, чтобы оно вернулось на Урал, но вот я немножко подсматриваю, ну, вроде чуть-чуть есть, но давайте мы это дело уточним.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
7: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор вечернего шоу Джем без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Реклама.
0: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 39 минут. Пришло время продолжить читать ваши комментарии. И у нас был один вопрос, который сегодня нас связал.
4: Как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти тебе раньше времени? Вот так сегодня звучит наша тема. И у нас есть сообщение. Вот, например, Оля пишет. Скажу, товарищ директор, представляешь, в коем-то веке выиграла. На Джем FM подарили билетики. Вот так вот она хочет отпроситься с работы.
3: О, какая!
4: Хитрюшка.
3: А значит, и мазанулась тут к нам.
4: Да,
3: и
4: да, намекнула.
3: Но и в целом рабочая схема. Не, ну правда, правда. Если вы скажете, что вы действительно где-то выиграли, потому что многие из нас, вот даже я тебе могу сказать, что я на радио никогда в жизни ничего не выигрывал. Хотя я достаточно участвовал на всяких разных радиостанциях и хотел, ну, там, что-нибудь, конфетку, чупа-чуп, не знаю, что, ну, что-то разыграю, я уж не помню. Когда я был еще маленький, вот слушал всякие разные радиостанции и вот там пытался выиграть. А нам Андрей говорит: здравствуйте, можно сказать начальнику, что сегодня уйдешь пораньше, а в другой день задержишься на работе. Но этот другой день может никогда не наступить. Но, опять же, а не от него зависит же, правильно?
4: Ну, то есть
3: он говорит, я отработаю там через 4 дня, условно, через 4 дня. Но начальник такой: да нормально все, не надо ничего. Андрюха, все хорошо.
4: Таня тоже нам пишет: скажу правду, что нужно уйти, пообещаю, что на следующий день задержусь. Вот тоже подобная ситуация. Либо в свое отсутствие компенсирую вкусняшками.
3: Да, рабочая схема, нормально, можно тоже как. Но тут, видите, я думаю, что все максимально лояльно относятся к, так скажем, раннему уходу с работы, если вы делаете, ну, нерегулярно это. Ну, нерегулярно.
4: Да.
3: Ну, там
4: изредка.
3: Раз
4: каждый день.
3: В месяц, например, да. Я не думаю,
4: и
3: что
4: хороший вот, сотрудник
3: что-то,
4: при этом.
3: Во-первых, ничего не встанет. А во-вторых, я думаю, что если какое-то непрерывное производство, ну, там люди, наверное, сами понимают, что ну никак вообще просто не срулить.
4: Ну, либо классная командная работа, когда ты можешь уйти, тебя подменяют, и когда наоборот.
3: Да, да, да, рабочая схема 100%. Здесь, как бы, помоги ты, и тебе помогут, безусловно, в ответ. Через 10 минут мы определим, кто же у нас будет победитель, обязательно подарим ему подарок, но у тебя есть последняя возможность нам написать, высказаться или посоветовать какой-то рецепт, как можно попроще, ну, по-тихому срулить с работы. Ну, а пока к нам с музыкальной гости это Валерия, где-то там.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут. Пришло время подводить итоги. Хочется сразу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие, потому что ваши сообщения, ну, были великолепны, реально. Я бы даже некоторыми, ну, воспользовался. Детьми вообще 100%.
3: Да, много было сообщений. Вот, например, из недавних нам тоже написала девушка, сказала, что в отсутствие просто она отпрашивается, начальнику говорит напрямую, но при этом потом компенсирует это все вкусняшками на работе.
2: Да, да, да.
3: Но у нас есть победительница сегодня, это Оля. Я напомню, что тема у нас как звучала? Как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти тебе пораньше? Оля сейчас с нами на связи. Оля, привет. Расскажи, как ты ускользаешь с работы?
4: Привет, привет. Вообще, я скажу директору, товарищ директор, представляешь, сколько выиграла? Джем FM дарили билеты мне на смотровую площадку, поэтому, ну, отпусти, пожалуйста, с работы пораньше.
2: Оля, расскажи, пожалуйста, у тебя с чем профессия связана?
4: Сейчас декрет.
2: У мужа, в смысле? Мужу такая говорит, дорогой.
3: Товарищ
2: директор. Да, можно я
3: Интересно.
4: Да, сейчас у меня 4 директора. Муж и 3 сына.
2: Ой, его поздравляем. Нет, знаешь, Оль, я считаю, что тебе надо отпускные. Вот у кого-то 28, ты 100% можешь смело брать в 2 раза больше. Ладно.
4: Да.
2: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Кстати, ты же сегодня получаешь подарок. А вот какой?
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Мы тебя поздравляем и ждем от тебя крики радости. Давай.
4: Ура! Спасибо большое!
2: Вот теперь другое дело.
4: Я правда выиграла первый раз.
2: Серьезно?
4: Да,
3: поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Спасибо вам.
2: Поздравляем тебя, большая молодец. Я вот с одной стороны подумал, что раз вы многодетная семья, у тебя муж, 3 сына, а пригласительных всего 2, я такой думаю, блин, сначала радостно, а потом такой думаю, проблемку подкинули. Кого взять?
3: Может быть, там какие-то льготики будут, кто знает?
2: Не знаю, но раз ты говоришь, наверное, знаешь.
3: Надо узнать.
2: Ладно, Оль, поздравляем тебя еще раз, ты большая молодец, мы тебе в Максе напишем, как ты можешь получить свои подарки. Ну, а мы продолжаем, и, вы знаете, через 10 минут поговорим о том, что делает нашу жизнь своими легче, а именно лайфхаки и тренды.
1: Мы с

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В России стало меньше киберпреступлений. За полгода снижение на 120 тысяч или на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минцифры связывают это с новыми мерами защиты, пишет российская газета. МЧС увеличила группировку в Свердловской области для ликвидации паводков. По поручению министра Александра Куренкова в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации людей и оказания помощи населению. Паводковая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнений. Осложнение обстановки, говорится в сообщении, на которое ссылается газета «Коммерсант». Из-за паводка в Свердловской области перекрыли еще две дороги. В Туринском районе участок с 3 по 4 километр трассы Городище-Первино. В Серовском районе закрыли движение на 148 километре дороги Серов-Сосьва-Гари, пишет Ядин. Сильные дожди в Свердловской области должны прекратиться на следующей неделе. Циклон, определяющий погоду на Урале, начал медленное движение в Сибирь. По прогнозу метеоролога Алексея Пулина, последние сильные дожди местами по области ожидаются в понедельник. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится 17 июля. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Сам принцип предсказания организаторы пока держат в секрете. Напомню, в финальном матче чемпионата встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Бритни Спирс намекнула, что скоро станет бабушкой. В соцсетях она показала фото старшего сына с его девушкой и пообещала уже в этом году, если повезет, представить всем кое-кого невероятно прекрасного. Цитирует певицу телеграм-канал Starhit. Доллар 77.96, евро 88.91.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Джим без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Реклама. Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: На часах у нас с вами 18.08. Хочется пожелать вам, конечно, хорошего вечера и передать привет от кого? От нас. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И начинаются лайфхаки и тренды. Что интересного происходит в мире и как облегчить нашу с вами жизнь?
3: Ой, тут такое интересное происходит в мире. Вот квадробинг уступает место динозаврам.
2: Более детально.
3: Сейчас расскажу. Теперь подростки предпочитают перевоплощаться в рептилии, а не в кошечек или собачек. Угу. А в тренде теперь диносьюты, это так называется.
2: Это
3: образы.
2: Кто?
3: Ну, это такое движение. Диносьюты.
2: Диносьют. Великий милый динозавр.
3: Да, и образы всяких тиранозавров, велоцирапторов. Это сейчас очень популярно у подростков. Такое новое направление появилось. Цена всяких масочек динозавров, ну, примерно 1000 рублей и далее. Как признаются сами участники движения, сами ребята, причина смены имиджа проста. Быть волком или кошечкой уже им скучно, а вот появиться в образе доисторического ящера — отличный способ привлечь внимание.
2: Да, согласен. Нет, как бы, грубо говоря, если я где-то в центре города увижу человека, скачущего на деревянной лошади, на палке с головой.
3: Это хобби-хорсинг.
2: Он тоже внимание будет привлекать и до сих пор.
3: Он явно привлечет внимание.
2: Не, я в целом не против. Я всегда, кстати, вот к таким движениям как бы отношусь в формате, меня не касается.
3: В маске динозавра ходить?
2: Ну, меня не касается, меня не трогает, меня никак это не тревожит.
3: Да, твою жизнь никак-то не меняет.
2: Да, вообще без проблем. Если вы не влазите в мое личное пространство и не пытаетесь меня убедить, ну, в чем-то, то... Вообще, без проблем, ребят. Я только в путь. Как говорится, лучше дома, чем в подъезде. Тут такая как бы штука. Тем более, если вы будете динозаврами, действительно, вас будет заметно. Но тут хотя бы маска, а не чтобы ты внутри был как динозавр.
3: Я помню, что когда я была вот в школе еще училась, мы пижамки покупали себе тоже. Динозаврики всякие были, медвежата. У нас вот такой был квадробинг.
2: Да, 100%. Это я еще тот человек, который в земельку закапывал вот эти клады, когда берешь фантик, кладешь сверху, получается, зеркальце какое-то, засыпаешь, и потом такой: о, клад! Ну, там были всякие разные жвачки.
3: Ладно. Как меняется время.
2: Теперь легкий лайфхак, который, вы знаете, вот, наверное, все мы с вами его знаем, но, как обычно, то, что вы знаете правила, не говорит о том, что вы умеете им пользоваться. Называется лайфхак — интервальная уборка. Вот ты как убираешься дома? Ты убираешься дома? Или у тебя специально обученная женщина из СНГ?
3: Хотелось бы, конечно, но нет, я сама прибираюсь дома.
2: Так, когда это происходит?
3: Ну, сразу, как только вижу, что вот прям грязно. Хотя я не люблю доводить квартиру до состояния вот тотального беспорядка.
2: Когда ты понимаешь, что на тебе сидят мухи, типа.
3: Ну, во-первых, давайте так, чтобы не было беспорядка дома, нужно постоянно, например, там, не знаю, поел.
2: Вопрос конкретный, когда ты убираешься?
3: Сразу прибрал за собой. Ну, сложно, по сути, каждый день. Приготовила что-то, прибрала.
2: Суть не в этом.
3: Подмела дома.
2: Не то, что ты как бы помыла тарелку. Нет, а вот именно уборка. Начинать пылесосить.
3: Прям глобальная.
2: Ну да.
3: Ну хорошо, два раза в неделю.
2: Хорошо. Вот здесь есть интервальная уборка. Смысл в чем? Вот то, что ты делаешь два раза в неделю, ну, ты же тратишь достаточно количество времени. Час, там, два. Там на себя, да, например, примеряю. А можно это разделить на каждодневную микроуборку. То есть суть
3: вот
2: в чем?
3: Я про это же.
2: Метод 10-15 минут. Ну, ты говоришь, я два дня в неделю убираюсь. Значит, 10-15 минут в день, когда фокус делается именно на поддержании. То есть твоя задача — поддержать то, что ты уже сделал или сделала. Поэтому нам же правильно говорят: в чистоте, да не в обиде зато. Они или так не говорят?
3: Как там есть фраза?
2: Я говорю.
3: Встаешь с утра, нужно привести сначала свою планету в порядок.
2: Реально?
3: Из «Маленького принца» такая цитата. Да, твоя планета — это твоя квартира. Поэтому это вот то же самое, по сути, что я тебе сказала. Поели — помыли за свою посуду. Что-то еще — помыли тут же, подмели. Вот так вы будете жить в постоянной чистоте.
2: Ну все, вот вам несколько вариантов, как сделать вашу жизнь легче.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазуриц». Итак, как сообщается РСН Экс-карты, ЕИКа отстоит от реки Березовка до моста через железную дорогу. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до укромного переулка Ашевская, тепличная до Космонавтов. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Московская стоит от Обездной до Волгоградской. Серафим Дерябиной от Обездной до Бардина, а также Ленин от Восточки до Карла Либкнехта. Много машин космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров.
10: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Там без правил.
1: 18:21. Мы сегодня... Мы знаете, мы обычно с Яной говорим о том, что в эфире два прекрасных человека. Но сегодня нам выпала удача, и мы с большим удовольствием хотим сказать, что в эфире сегодня три прекрасных человека. А вот Яна уже расскажет, кто третий, наш такой секрет и подарок.
2: Сначала скажу, что уже завтра, 17 июля, во Дворце молодежи покажут спектакль «Последний Романов». Сейчас на связи с GMFM Александр Рагулин, многогранный деятель искусства, актер театра и кино, певец, композитор и режиссер этой самой постановки.
1: Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие жители Екатеринбурга. Дорогие ведущие.
2: Александр, скажите, о чем спектакль и почему вы с командой решили презентовать его именно в нашем городе, в Екатеринбурге?
3: Ну, я надеюсь, что жители Екатеринбурга знают о том, что у них в городе произошло, в вашем городе произошло в 18-м году. Это трагические события по расстрелу царской семьи. И поэтому, исходя из названия, я думаю, что понятно, о чем пойдет речь и почему мы решили приехать именно к вам и именно в этот день. Вот, 17-го, в ночь 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья, и поэтому вот это актуальные события, как говорится, столетней давности, как бы это там странно не звучало, вот происходили в вашем городе. И простите, что я немножко ваш такой задор немножечко погасил. Потому что вы так весело об этом начали рассказывать. О, какие молодцы. Ну вот, к сожалению, пришлось... Вот ответить на ваш вопрос, что поделать.
1: Безусловно, да. Но вы ни в коем случае не поселили нотку, знаете, какого-то другого. У нас всегда только позитивно, только хорошо. А я подумал о том, что как это невероятно все подкреплено. То есть гости, которые придут на именно на презентацию этого спектакля, представляете, сколько одномоментно в них внутри происходит. Очень круто. Я так прям...
2: Заряжен уже сам.
1: Да, какое-то невероятное такое ощущение.
3: Александр. Вот мы приглашаем вот вас, ведущие, чтобы вы не отделялись от гостей, вот приходите, вот. Потому что вы же в Екатеринбурге живете, наверное,
1: да.
3: Родились в Екатеринбурге, наверное, вам будет тоже тогда интересно. Я считаю, что всем жителям этого прекрасного города вот необходимо, ну, скажем так, нельзя сказать, что можно гордиться этой, надо гордиться вообще российской историей, но вот этими событиями гордиться трудно, там, ну, как бы, все мы должны понимать просто, что произошло 18 июля, да, 1918 года, вот, и в этом нужно разобраться, и в первую очередь в этом надо разбираться молодежи, всей нашей стране, чтобы мы понимали, как говорится, как нам жить дальше, потому что не разобравшись в том, что случилось тогда, мы, как говорится, не сейчас нам победить очень трудно будет, и вообще просто дальше как-то жить, потому что страна у нас православная, вот, 100 лет у нас был немножечко другой режим, вот, не 100, сколько, господи, там 70, вот, и мы как-то все немножечко запутанные, а надо как-то все распутать и понять, и как-то ответить на определенные вопросы прямо, почему, кто хороший, кто плохой, где зло, где добро, где Бог, где сатана.
1: Ну, как ни крути, действительно, историю, как минимум ту историю, которая происходит в Екатеринбурге, здесь, на Урале, безусловно, нужно знать. А у нас вот такой, знаете, более творческий вопрос. Вот вы выступали не только режиссером этого проекта, но еще и сами писали музыку к нему, даже играете одну из ролей. Вот как вообще можно успеть это все сделать одновременно?
3: Я еще, знаете, так как я еще очень много времени потратил на то, чтобы сочинить либретто, не могу не сказать про то, что я еще либретто сочинил. Вот, ну, просто как-то обидно. Это я шучу. Значит, немножечко, да, на самом деле хвастаюсь. Значит, смысл вообще нашей организации, нашего театра в том, что все находится в одних руках. И в этом и залог успеха. Я просто, ну, в театре давно работаю и очень много сталкивался с тем, что как трудно иногда договориться творческим людям, там, сценографу,
1: ну да,
3: либретисту, да, композитору, режиссеру, актерам и так далее. Ну, отнюдь не из-за этого я за все взялся, просто так сложилось, что вот сначала рок-опера «Карамазовы» появилась на свет, которая тоже уже была 2 раза представлена в Екатеринбурге. Вот. Ну и потом уже как-то по накатанной я понял, что там потом еще появился мюзикл «Графиня де ля Фер» по 3 мушкетерам, вот. И потом уже, вот, когда начались события вот,

0: 24-го года, 22-го года, в общем, я понял, что нужно как-то вот, вот эта параллель, да, она абсолютно очевидна, и актуальность вот событий столетней давности, она налицо, и, в общем, нужно нам, конечно, учитывать все ошибки, которые привели нас к тому, к чему они привели. И поэтому вот захотелось сочинить такой мюзикл. Его сложно назвать мюзиклом, это скорее такая мистерия, это такое эмоциональное и поэтическое высказывание на тему, очень символичное. Там мы не рассказываем, не пересказываем биографии персонажей. Некоторые вот говорят, а почему вот, ну, вот про не рассказали, вот про... Я говорю, ну, товарищи, ну, как бы есть рамки театральные.
1: А, ну, то есть есть гости, которые приходят, такие, почему вот это событие не было показано, почему вот это событие...
2: Не отражено.
0: Да, да. Да, почему не было этого человека там и так далее. Просто... Вообще тема эта очень ранимая, конечно, и люди очень ревностно относятся, потому что все изучают, многие, те, кто, особенно те, кто приходит на спектакль, люди, которые знают историю, они понимают, что они идут не развлекаться, и, конечно же, у всех свой взгляд, а взглядов очень много, и отношений к каждому персонажу, там, к тому же Ленину, у кого-то, может быть, тем более в вашем городе, может быть, вообще такое, что там... Мама вот у меня, допустим, приходила на спектакль, она говорит, ну это же Владимир Ильич. Вот. И я говорю, мам, ну а как же вот это? Ну, извини. Понимаете, вот я. Да. И поэтому поэтому очень много, знаете, когда правда глаза режет, очень много реакций в отзывах таких, как бы таких.
1: А знаете, я вот подумал в моменте, а вот вы говорили о том, что у каждого своя реакция, а как вот вообще понять, что действительно, ну, удалось?
2: Постановка удалась, да. Реакция зрителей какая должна быть?
1: Что вы ждете?
0: Я вам так скажу, что в Москве, допустим, полгода очень сложно было билет на спектакль купить.
1: Ну,
0: во-первых, сама в Санкт-Петербурге тоже очень-очень, вот целый год были аншлаги. Сейчас интерес к спектаклю очень большой. Ну, наверное, залог успеха в названии, в актуальности темы, да, в том, что никто еще в музыкальном жанре, именно в жанре мюзикла к этой теме не прикасался, хотя были, конечно, есть спектакль «Белый Петербург», который идет в Санкт-Петербурге, вот. Но именно показать вот саму вот эту картину, да, конца, вот, и в общем, спектакль пользуется большим успехом, и, ну, судя по отзывам, конечно, я говорю, что есть прослойки общества, вот, на которых автором, то есть вот мною, признаюсь честно, да, направлено определенное как бы воздействие. Да, и, конечно же, оно возымело эффект. И поэтому, естественно, кого-то это цепляет. А кто-то, кто глубоко изучал историю, кто глубоко изучал, как говорится, где-то не по школьным учебникам, да, то есть перед спектаклем звучит фраза, что для... спектакль, большому нашему сожалению, то есть действие спектакля основано не на официальных источниках историографии страны за последние 100 лет.
1: То есть, вот это, да, как... уже
2: это важно.
1: Дает как будто бы возможность человеку действительно в этом мнении приходить и насладиться спектаклем. Ну, показатель того, что билеты не купить, это один из самых таких, мне кажется, открытых в данном моменте.
2: Александр, давайте еще раз пригласим всех на спектакль. Где, когда и во сколько он состоится?
1: И почему мы должны на него прийти?
0: Значит, уже завтра, 17 июля, во Дворце молодежи в Екатеринбурге состоится спектакль «Мюзикл-драма «Последний Романов» с участием звезд, легендарных артистов жанра мюзикл нашей с вами страны. Это Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и многие-многие другие. Приходите, вы не пожалеете. Сегодня нам важно говорить об этом, важно прикасаться к той непростой теме, потому что она очень актуальна. Нам важно воспитывать наше поколение, нам нужно растить молодых людей, которые разбирались бы в том, кто наш враг настоящий, вот, которые любили бы Господа Бога, любили бы царскую семью и вообще просто как-то жили, любили нашу страну, потому что она невероятная, она прекрасная, она самая-самая замечательная в мире. Ее нужно беречь, хранить, и хранить, конечно же, наши семейные традиционные ценности и вообще нашу просто Россию, матушку.
1: Поэтому мы приглашаем тоже наших дорогих радиослушателей, да. А еще хотим еще раз представить, кто же у нас сегодня был в наших аудиогостях.
2: А с нами на связи сегодня был Александр Рагулин. Это актер театра и кино, певец, композитор и режиссер постановки «Последний Романов». Александр, большое спасибо, что вы сегодня с нами поговорили.
0: Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Ждем вас завтра на спектакль, дорогие ведущие. Пока.
1: Да, спасибо большое. Вот нас тоже, видишь, пригласили. И
2: вот,
1: это хорошо.
2: Это приятно.
1: Да, ждем вас, безусловно, на спектакле. Ну, а мы готовимся к тому, чтобы сделать этот мир чуточку веселее. Поэтому легкая музыкальная разминка на Jam FM.

0: реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сева Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: С понедельника точно начну бегать.
6: После отпуска займусь здоровьем.
7: Пора бы и мне заняться собой.
8: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
9: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы JAM-FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: JAM-FM.
12: Прогноз погоды на JAM-FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22. Тепла.
12: Реклама.
14: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
12: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ecamedcenter.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Джем без правил.
17: Для слушателей старше 12 лет.
16: Вечернее шоу на JAM-FM.
17: Джем без правил.
18: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Реклама.
19: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41. Пришло время для нейродити. Что это такое? Мы задаем вопрос искусственному интеллекту, ну, связанный с нашей жизнью, и даем ему возможность сделать так, как бы поступил он в данной ситуации. Сегодня вопрос звучит так. Как сделать так, чтобы офисная еда из микроволновки не пахла на весь этаж?
3: Так.
2: Ну,
3: интересно,
2: бывает такое.
3: Ну, бывает, а бывает вкусно, достаточно такой приятный аромат.
2: Нет, когда говорят «пахнет», речь...
3: Пахнет, это как рыбка
2: речь,
3: такая.
2: Речь, скорее всего, да.
3: Разогретая.
2: Не про что-то такое филигранно сделанное.
3: Ну так, давай.
2: Значит, есть несколько вариантов. Например, мне нравится вариант, который называется «Тактика ветер перемен». Сразу после звонка, таймера, распахните дверцу Насти. Ну, давайте так, ты тот человек, который вот эту газовую атаку устраивает, да, на весь этаж. «Ветер перемен» называется. Значит, после того, как таймер зазвенел, распахивайте дверцу настежь и начинайте яростно обмахивать камеру глянцевым журналом вашего коллеги. Это выглядит безумно, зато запах скумбрии влетает в окно быстрее вашей репутации. Ну, то есть ты можешь просто, чтобы быстрее все оттуда выдуть, ну в какую-то сторону. Вот.
3: Допустим.
2: Дальше у нас идет режим, который называется, ну вот как бы, как сказать, я пытаюсь для себя как бы это все интерпретировать. Значит, превентивный удар называется. За 30 секунд до того, как вы начинаете запускать свою рыбу, запустите в микроволновку кружку с водой и ванилью. В чем суть? Весь этаж накроет запахом булок. И вот когда вы уже закинете свою скумбрию, вы уже тихонечко оттуда срулите, и никто не поймет.
3: Это уже такой прямо лайфхак рабочий,
2: да,
3: мне кажется.
2: Да, да, да.
3: Будет пахнуть выпечкой вкусно, ванилином.
2: Я сомневаюсь, ванилью. Если честно, что кто-то это делает. Но мне так стало интересно, как... Ну, реально это запах или нет?
3: Хочешь проверить?
2: В какой-то период своей жизни я работал рядом с заводом, где делают булочки. А это вот, ну, тоже отсюда недалеко, напротив храма на край. И вот я когда каждое утро, ну, плюс-минус там напротив.
3: Ну да, а известный завод достаточно.
2: Закидают копьями меня сейчас, да. Значит, каждое утро, когда я приходил на работу, я прям, меня вот обволакивала эта булка с маком. Я потом в течение дня ни о чем не мог думать,
3: это
2: кроме
3: круто,
2: нее.
3: Это же круто, ты пах вкусной булочкой сладкой.
2: Нет, ну одно дело это я, сладкая булочка, а другое дело запах булки от тебя. Тут вопрос риторический. Я и так скрываю, что сладкого слишком много в моей жизни, а еще и булка, если от меня пахнет.
3: Действительно.
2: Ну вообще, как бы собрал. Ну ладно, вот вам несколько советов, можете воспользоваться. Ну мне очень интересно, что будет, ну вот этот аромат именно ванили и как бы воды. Ну попробуйте, скажите. Мы всегда,
3: напишите,
2: знаете...
3: потом нам.
2: Да-да-да, мы всегда за то, чтобы делиться такими советами друг с другом 100%. Ну а через 10 минут, вы знаете, мы скажем всем приятные, теплые слова, а какими они будут, оставайтесь с нами, обязательно услышите. Но они всегда такие под конец нашего часа.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, Трудовая, Губахинская проезжая стоят по-прежнему от Березовского тракта до Укромного переулка, Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка, ЕКАТ от реки Березовка до 16 километра, а также от садов до реки Решетка. Это все ЕКАТ. Серафим Дерябиной от Собизной до Бардина, Московская от Обизной до Волгоградская, Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Шевская, Тепличная до Космонавтов.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: Что

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: На часах у нас с вами 18.53, а в центре города за окном 22 градуса тепла. С одной стороны, хорошая погода, с другой стороны, безусловно, есть люди, которые, ну, не любят такое происходящее вокруг. А что мы любим больше всего? Так это, конечно, прекрасный вечер в дружной компании. Такой, например, как мы. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы сегодня действительно о многом поговорили, и главное, лайфхак. Мне кажется, вообще первый час был посвящен лайфхакам.
3: Да, потому что тема у нас звучала, как уйти с работы пораньше, если тебе вдруг это нужно, как улизнуть с работы пораньше. Вот у нас Оля стала победительницей, она написала, скажу, товарищ директор, представляешь, в каком-то веке выиграла на Jam FM билетики, вот так она хочет.
2: Да, но потом мы узнали о том, что она нигде не работает.
3: Она в декрете сидит, у нее три сыночка.
2: Да, нет, ну это труд невероятный.
3: 100%.
2: Но я с точки зрения, что у нее как бы, ну, непосредственно руководителя, именно рабочего как бы.
3: Это муж.
2: В жизни, да, нет, мы посмеялись. Действительно, что как бы все-таки есть 4 мини-начальника в ее семье. Но ладно, теперь ее преследуют муки выбора. С кем пойти? Да ладно, ну с мужем по-любому пойдет. Дети, что там?
3: Дети дома с бабушкой.
2: Жизнь расставит все на свои места. Да, кстати, у нас сегодня был в гостях, ну, в наших радио-гостях замечательный человек. Это Александр Рагулин, многократный деятель искусств, актер театра и кино, певец, композитор, режиссер. И мы, естественно, поговорили с ним о большом спектакле, который пройдет уже завтра, 17 июля, во Дворце молодежи. Поэтому приходите, наслаждайтесь.
3: Спектакль называется «Последний Романов». Обязательно приобретайте билетики. А еще сегодня в ней родичи мы узнавали, как же погреть скумбрию в микроволновке, чтобы не проклял
2: тебя весь офис.
3: Чтобы весь офис и весь твой рабочий коллектив от этого аромата. И что мы там узнали, что нужно кружечку с ванилином?
2: Да, для того, чтобы у вас, получается, весь ваш офис насладился тем, чтобы у вас, знаете, запахло булками, булочками. Вот вода и ваниль. Засовывайте.
3: А уже потом рыбку.
2: Да, а потом уже свое и быстро оттуда сруливайте. И пока вот этот запах скумбрии поборет булочки, вас уже там и нет, собственно. Ну, а в другом случае выбирайте что-нибудь другое. Или, если есть возможность, ну, кушайте дома.
3: Особенно скумбрию.
2: И сэкономили. Не, ну, мне тоже вообще просто... мне нравится очень скумбрия. Она в целом полезная, как бы, рыба. Я, когда ее готовлю дома, я потом 3 дня помню, что я ел.
3: Ну да, об этом будут знаки.
2: Ну, об этом, конечно, уже позже. Ну и мы хотим тебе сказать огромное спасибо, что вы этим вечером были с нами, а мы, знаете, каждый день здесь с понедельника по пятницу с 5 до 7 или 17.00, 19.00. И, наверное, напоследок, как всегда, мы хотим сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, за которые заплатили вовремя и нужного качества. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что правительство принимает меры для сохранения объемов жилищного строительства. По его словам, поддержка ипотеки позволяет населению продолжать вкладывать средства в недвижимость. Россия каждый год последние несколько лет вводит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья, но в этом году ожидается небольшое снижение показателя. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывала дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправтодоре, пишет Е1. Про Невьянскую башню сняли документальный фильм для проекта на канале «Культура». Лента рассказывает о династии Демидовых, в том числе об Акинфе Демидове, почему приказу и была построена башня, сообщает агентство ЯН. Самолет уральских авиалиний в четверг экстренно по техническим причинам вернулся в аэропорт Екатеринбурга после вылета в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Посадка прошла успешно. Для отправки пассажиров в пункт назначения подготовили резервный борт. Во вторник, 14 июля, уральские авиалинии вынуждены были перенести 3 рейса, один из которых был из Екатеринбурга в Анталию. Причина также была техническая, сообщает агентство ЯН. Египет с 1 августа вводит цифровые визы для туристов. Нововведение запустят в тестовом режиме в аэропорту Каира. Будет QR-код вместо бумажных марок наклеек, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость визы – $36. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар 77.96, евро 88.91.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Зачем

Насчет всего мира не скажу, но как минимум этот вечер здесь и сейчас вообще то, что тебя окружает, пусть будет за тебя. И, конечно, планов приятнейших, классных. Ну, а я добавляю по-прежнему хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн, всем привет. Скоро дискотека «Авария», затем Люси Ботина. А прямо сейчас Леони на Джем ФМ.

0: Супер диджей.
1: Джем FM.
2: Я слушаю Джем FM.
0: Джем FM.
2: Ты

0: музыки на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Жатур.
1: Лето знает, что нам нужно.
2: Распродажа.
1: Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. «Джем ФМ».
4: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал-футбол-фест 2026! Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Ани Лорак рассказала, сколько тратит на уход за собой в месяц. По словам артистки, она тратит на свои ежемесячные бьюти-расходы около 100 тысяч рублей. Когда Аня слышит о том, что кто-то из звезд тратит на это миллионы, удивляется. Она прокомментировала. Цитирую. «Я не знаю, что нужно делать, чтобы тратить миллион. Зубы, что ли, вставлять каждый месяц? Только извращенцы выберут этот вариант ответа». Поклонники поддержали Лорак. Они считают, что те, кто заявляет об баснословных суммах, либо привирает, либо тратит огромные деньги просто в пустоту. А еще многие звезды становятся жертвами косметологии. Они зависимы от ежемесячных уколов красоты. Отмечу, что Ани Лорак 47 лет. Анечка и так красавица. Разумное мышление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Реже, Краснодуринской рифте тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.
8: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Группа Бис, а Сонечка Вещица, Таня не плачь. На Джем ФМ лучше Таня и все остальные. Приходите на Урал Футбол Фест 18 июля в парк Маяковского. Ищите там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Будет здорово, весело, интересно. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся в субботу, 18 июля, в парке Маяковского. Урал Футбол Фест. Информация из категории 6+.

0: Музыка
1: на Джем ФМ.
0: Настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Звук постоянно.

0: новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Европа продолжает активно закупать российский газ. Три страны ЕС – Франция, Греция, Словакия – в мае увеличили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года. Это следует из данных Евростата, пишет РИА. Так, Франция стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России, купив его на 370 миллионов евро. Это максимум с марта прошлого года. Российские СПГ покупали Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды. Газ по трубе в самых больших объемах поступает. Поступал в Венгрию, также помимо Греции и Словакии его покупали Болгария и Нидерланды. Ситуация с паводком на Среднем Урале остается напряженной. За минувшие сутки местами выпало до 47 миллиметров осадков. Сейчас циклон, который определяет погоду в регионе, начал медленно двигаться к Омску. У нас дожди пока продолжатся. Сильные и очень сильные осадки 17-18 июля вероятны на севере и востоке области. В воскресенье 19-го осадки ослабеют. К началу новой недели прекратятся на севере области. На юге под влиянием нового волнового циклона, который оформляется над Башкирией и пройдет по Южному Уралу на восток, дождь вероятен еще 20 и 21 июля. 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения. Снабжение согласовано с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Гринбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Работа будет большая, длиться будет долго, рассказали организаторы. Напомню, драматург и основатель Калида театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Гринбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, Евгений Онегин Пушкина и Анна Каренина Толстого. Опрошенные пояснили, что испытывают гордость из-за сложных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимаются в таких книгах, пишет газета «Ру». Доллар 77.96, евро 88.91.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18.22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Внук Елизавета II объявила о помолвке. Молодой человек объявил о помолвке с художницей. О радостном и важном событии Сэмюэл Чатте сообщил в своих личных социальных сетях. Особенностью предложения руки и сердца стало фарфоровое колечко. Его собственноручно создал сам жених. Он прокомментировал, цитирую, «Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. Мы не можем быть счастливее. Я сделал предложение с фарфоровым кольцом, которое сам изготовил». Как пишет Супер, Чатте занимает 30-е место в очереди наследования британского престола. Он является сыном леди Сары Чатте, художницы и племянницы королевы Елизаветы II, а также художника и актера Дэниела Чатте. Его избранница Элеонора обожает искусство. Девушка часто задействована в кинопроектах. Отмечу, что пара уже давно живет вместе. Свадьбу планируют сыграть уже в следующем году. А свадьба будет громкой. Соберутся все представители голубых кровей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22. Тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилесковом, Туринской Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 21.
1: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
1: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Реже, Краснодуринской рифте тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз раскрыли пол первенца. Звездная пара подтвердила, что ждут девочку. И не скрывает своего восторга. О радостной новости звезды сообщили в выпуске одного из подкастов. Сам Дилан прокомментировал, цитирую, «Мы назовем ее принципесса. Это по-итальянски принцесса. Я очень рад, что у нас будет дочка. На самом деле мне нравится идея быть папой девочки». Барбара в шутку заметила, что супруг будет сильно переживать из-за своей маленькой принцессы. На что Дилан ответил, что ему даже без иронии нравится чаепитие. При этом пара пока не определилась с именем для малышки. Они все еще колеблются между разными вариантами. Напомню, что влюбленные поженились в июле 2023 года в Венгрии, на родине модели. До этого пара была 5 лет в отношениях. С такими родителями малышка будет настоящей красавицей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Антон Плитко. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-5655.
1: Джем FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Джем FM.
3: Привет! Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой. Актриса поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой на съемках криминальной драмы «Холод». В беседе с журналистами Люба назвала партнершу по площадке потрясающей и призналась, что поначалу испытывала тревогу перед встречей с легендой. Аксенова прокомментировала: «Лариса Гузеева – легендарная личность. Я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съемками. Вдруг у нас с ней не срастется, вдруг не получится». Отмечу, что «Холод» – это вольная интерпретация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Аксенова исполнила главную роль несправедливо осужденной девушки, которая мстит своим обидчикам. Ради образа артистка прошла через экстремальную сушку. Гузеева, в свою очередь, преобразилась для роли суровой чиновницы. Классно, что актрисы нашли общий язык. Обе потрясающие. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 17 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Вечерка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, мои опармотики. Я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: люби.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.